0: большую беду. Очень надеюсь, что каждый такой случай заставит кого-то задуматься и не совершать глупостей, а окружающих своевременно удерживать таких героев от желания прокатиться на автомобиле, мотоцикле или велосипеде, указал президент. Как сообщалось, министр благосостояния Рейнис Узулниекс в субботу был задержан за вождение в состоянии опьянения 3,9 промилле. Премьер-министр Андрис Кулбергс издал распоряжение об освобождении Узулниекса от должности, исполняющим обязанности министра на срок полномочий действующего правительства, назначен министр земледелия Улдис Аугулис. Отцы в Латвии все чаще используют отпуска и пособия, связанные с рождением и уходом за ребенком, сообщили в Министерстве благосостояния. С 2023 года для каждого из родителей предусмотрена непередаваемая часть родительского пособия продолжительностью 2 календарных месяца, которую не может использовать другой родитель. Ее можно использовать до достижения ребенком 8-летнего возраста. Число отцов, использующих эту часть пособия, ежегодно увеличивается. Если в 2023 году ее в среднем в месяц использовали 122 мужчины, то в 2024 году 481, а в 2025 году 734. В свою очередь, пособие по отцовству за 10-дневный отпуск в связи с рождением ребенка в прошлом году получили 7475 мужчин. Их средний возраст составил 34,4 года. Средний размер пособия – 865 евро 90 центов. Отпуск по отцовству можно использовать в течение 6 месяцев после рождения ребенка. За последние 5 лет выросло также число отцов, которые в случае болезни ребенка остаются дома для ухода за ним. Однако чаще это по-прежнему делают матери. В 2025 году среди получателей пособия по уходу за больным ребенком женщины составляли 66%, мужчины – 34%. С момента введения службы государственной обороны начато более 750 процессов об административных правонарушениях за неявку на назначенные призывнику проверки здоровья и в случаях, когда проверка не была завершена без уважительной причины, выяснило агентство «Лето» в Министерстве обороны. В число этих 750 процессов об административных правонарушениях входят и случаи, когда призывник на СГО не явился на проверку здоровья повторно. За перечисленные нарушения к призывнику применяется предупреждение или денежный штраф в размере до 750 евро. В Латвии служба государственной обороны была введена в 2023 году. Изначально служба была только добровольной. Первый обязательный призыв с отбором состоялся в 2025 году. Число пассажиров круизных судов, обслуженных в Рижском порту за 8 месяцев этого года, выросло на 54,9% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. За 8 месяцев 2026 года в Рижском порту было обслужено в общей сложности 115 356 пассажиров круизных судов, в то время как за соответствующий период 2025 года в порту было обслужено 74 493 пассажира круизных судов. В 2025 году Рижский порт обслужил 115 469 пассажирских круизных судов, что на 42,8% больше, чем в 2024 году, когда в порту было обслужено 80 870 пассажирских круизных судов. 3 и 4 мая с захода двух судов немецких круизных компаний начался круизный сезон 2026 года. В этом году на швартовку в Рижском порту заявлено 101 круизное судно, тогда как в прошлом году Рижский порт посетили 85 круизных судов. За сезон в Ригу на круизных судах должно прибыть примерно 135 тысяч иностранных туристов, свидетельствует опубликованная портом информация. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство обороны подготовило проект решения Сейма о продлении участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке, где по соображениям безопасности латвийские военнослужащие в настоящее время не находятся. НВС участвует в миссии с ноября 2020 года. В Ирак были направлены трое военнослужащих, которые выполняли обязанности в штабе миссии в Багдаде. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в ближневосточном регионе после совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 апреля 2026 года, и в соответствии с решением высшего военного руководства НАТО, миссия получила приказ об отзыве сил. Соответственно, в марте этого года военнослужащие НВС вернулись в Латвию и до сих пор не вернулись на территорию Ирака. Учитывая характер планируемых задач НВС и обязательства Латвии выполнять совместные операции с НАТО и своими партнерами, а также ожидаемое оперативное возвращение сил миссии, в том числе латвийских военнослужащих в Ирак, после стабилизации ситуации с безопасностью, участие национальных вооруженных сил необходимо продлить решением Сейма на срок до 1 ноября 2028 года, отмечают в Минобороны. Чешский производитель «Шкода-вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей заводов Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода-вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование. Севшего за руль в нетрезвом состоянии министра благосостояния Рейниса Узлникса сейчас нельзя исключить из списка кандидатов на выборах в Сейм, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он пояснил, что исключение возможно только в отдельных случаях по решению суда, но на данный момент приговора насчет Узлникса нет. Кроме того, даже если бы такое решение было принято, до выборов осталось всего около 20 дней, и изготовить новые избирательные бюллетени уже невозможно. Таким образом, на данный момент для ЦИК в плане проведения выборов ничего не меняется. Ничего не меняет и тот факт, что Узлникса планируется исключить из партии. Зведрис также пояснил, что до окончательного решения ЦИК о результатах выборов кандидаты в депутаты не могут отозвать свои кандидатуры. Как уже сообщалось, министр благосостояния Рейнис Узлникс в субботу 12 сентября был пойман за рулем в нетрезвом состоянии. После этого премьер-министр Андрис Кулбергс издал распоряжение отозвать Узлникса с поста министра. Исполняющим обязанности министра благосостояния на срок полномочий этого правительства назначен министр земледелия Улдис Аугулис. В преддверии 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президент страны Эдгар Ринкевич традиционно призывает учащихся 5-12 классов общеобразовательных и специальных учебных заведений, а также учащихся учреждений профессионального образования до 11 октября принять участие в конкурсе. Его участникам необходимо подготовить письменное обращение к жителям страны по случаю праздника 18 ноября, представив себя в должности президента Латвии. Как сообщили в администрации президента, цель конкурса – содействовать патриотическому воспитанию школьников и их гражданскому участию, а также повышать интерес учащихся к латвийской государственности и институту президента Латвии. Конкурс пройдет в 3 группах – среди учащихся 5-6, 7-9 и 10-12 классов, а также учащихся программ среднего профессионального образования. Победитель в каждой группе получит возможность выступить со своей речью на праздничном концерте, посвященном 108-й годовщине провозглашения Латвии. Латвийской Республики, который состоится 18 ноября в Латвийском национальном театре. К тому же все участники конкурса смогут встретиться с президентом Латвии в Рижском замке. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Латвия.gov.lv, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. Сфера благосостояния до выборов не будет поставлена на паузу, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он пояснил, что министр земледелия Улдис Аугулис был выбран исполняющим обязанности министра благосостояния вместо прежнего руководителя ведомства Рениса Узулникса, поскольку уже ранее возглавлял эту сферу, знаком с повесткой дня и знает коллектив Минблага. Кулбергс рассказал, что о задержании Узулникса за рулем в состоянии алкогольного опьянения узнал от министра внутренних дел Яниса Домбровы. На вопрос, уверен ли премьер в том, что у других министров нет проблем с употреблением алкоголя, Кулбергс отметил, что не является ни врачом, ни экспертом, чтобы судить об этом. Однако подобных проблем на заседаниях Кабинета министров он не замечал. Он также призвал задуматься об ответственности окружающих людей, когда они видят, что человек в состоянии алкогольного опьянения собирается сесть за руль. Как сообщалось, в субботу Узелникс был задержан за рулем в состоянии опьянения свыше 3 промилле. По факту произошедшего, госполиция начала уголовный процесс. Союз зеленых и крестьян со своей стороны отозвал Узелникса с поста министра. 70% населения Латвии предпочитают приобретать мобильные телефоны в рассрочку. Об этом свидетельствуют данные оператора мобильной связи Теле2. В рассрочку покупают не только устройства премиум-сегмента, но и бюджетные модели. К примеру, в ценовой категории до 250 евро более половины устройств приобретаются именно с поэтапной оплатой. Как отмечает коммерческий директор компании Раймонд Синшевскис, рассрочка остается самым популярным способом покупки, поскольку покупательная способность значительной части населения не позволяет сразу выплатить всю сумму. Кроме того, при оформлении рассрочки на телефоны не начисляются кредитные проценты. Данные компании показывают, что пользователи ответственно относятся к финансовым обязательствам. Задолженность свыше допустимых сроков составляет лишь около 3% от общей суммы выплат. В Теле2 предупреждают, что до конца этого года ситуация может измениться. Планируется, что продажу телефонов в рассрочку приравняют к выдаче потребительских кредитов. Это повлечет за собой процедуру оценки платежеспособности и другие бюрократические ограничения, что сделает рассрочку недоступной для части населения. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Эстонии разразился крупный скандал в качестве аванса за артиллерийские снаряды. Выплачено почти 60 миллионов евро, но они оказались бракованными. В общей сложности расторгнуто 7 договоров, 5 из которых дошли до суда или арбитража. Снаряды хранятся на складе в одной из европейских стран, за что Эстония ежемесячно платит около 20 тысяч евро. Произошедшее стоило должности министру обороны Ханно Певкуру. По сделкам ведутся судебные разбирательства, а возможные нарушения при закупках будет расследовать Европейская прокуратура. В конце сентября в Эстонию прибудет следственная группа Европейской комиссии. Передача латвийского телевидения «Де-факто» сообщила, что 2 человека, которые в то время отвечали за спорные покупки в Эстонии, в настоящее время руководят многомиллионным проектом завода по производству снарядов в Латвии. В эстонской истории решения принимались фактически очень узким кругом людей. В переговорах участвовала тогдашняя заместитель руководителя Госцентра оборонных инвестиций Эстонии Катри Рауцеп. Договоры подписывали либо она, либо глава центра Магнус Вальдемар Саар. Саар завершил работу в Центре оборонных инвестиций в июле прошлого года. Рауцеп после его ухода руководила центром еще несколько месяцев. Однако уже в марте этого года оба стали руководителями компании Вольфрам Европа, и от ее имени ведут переговоры о создании в Латвии крупного завода по производству взрывчатых веществ и боевых снарядов. Министр экономики Виктор Валынис заявил: «Мы знаем главного акционера этого предприятия. В Латвии он уже не в первый раз, мы работаем с ним несколько лет. Он уже реализовал ряд проектов, и у нас нет сомнений в его репутации и происхождении капитала. То, каких людей он выбирает для руководства своей командой, его личное дело, сказал министр. Магнус Вальдемар Саар, который отвечал за спорные закупки в Эстонии, а теперь руководит проектом завода в Латвии, в интервью «De Facto» подчеркнул, что эстонский скандал связан с его предыдущей должностью, и на планы в Латвии это не повлияет. К бывшему министру благосостояния Рейнису Узулниексу не применена мера пресечения, однако за езду в состоянии опьянения ему грозит лишение свободы на срок до 1 года, выяснило агентство Летта. Не называя имени нарушителя, в госполиции подтвердили, что в воскресенье он был выпущен из изолятора временного содержания. Мера пресечения к водителю не применена, но автомобиль изъят. В субботу вечером Узулниекс был пойман за рулем в состоянии опьянения 3,9 промилле. Госполиция начала уголовный процесс. Министерство климата и энергетики в предстоящем отопительном сезоне предложит увеличить размер жилищного пособия и круг его получателей, а также сохранить ежемесячную поддержку для защищенных пользователей электроэнергии. В министерстве заявили, что в преддверии отопительного сезона 2026-27 запасы природного газа достаточны, доступность щепы и гранул после высокого спроса летом улучшилась, а средний рост тарифов на централизованное отопление в сентябре по стране остается ниже 5%. Для большинства домохозяйств рост расходов на отопление будет несущественным или умеренным, но в отдельных населенных пунктах и для менее защищенных групп населения рост может быть значительным, прогнозирует министерство. Поэтому в предстоящий отопительный сезон Министерство климата и энергетики предлагает расширить круг получателей поддержки, чтобы государственную помощь могло получить больше домохозяйств, для которых расходы на отопление создают существенное финансовое бремя – семьи с низкими доходами, семьи с детьми и пенсионеры. На эти цели министерство предлагает выделить 10 миллионов евро. Министерство предлагает на время отопительного сезона увеличить коэффициенты, применяемые при расчете жилищного пособия. Это увеличит поддержку для нынешних получателей и позволит претендовать на жилищное пособие более широкому кругу домохозяйств. Также предлагается увеличить долю государственного софинансирования до 50%, чтобы уменьшить нагрузку на бюджеты самоуправлений. В настоящее время жилищные пособия получают около 31 тысячи домохозяйств. Прогнозируется, что предложенные изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств и увеличат поддержку на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Также, пересмотрев расходы, министерство предлагает направить около 4 миллионов евро из сэкономленных средств на поддержку защищенных пользователей электроэнергии. Таким образом, до конца года некоторым группам домохозяйств будет обеспечена прежняя ежемесячная скидка на счета за электроэнергию в размере от 20 до 25 евро. Центральным отоплением в Латвии пользуются около 55% или 450 тысяч латвийских домохозяйств. Еще около 30% домохозяйств используют дрова, 8% – природный газ, 5% – гранулы, 3% – другие виды отопления. В министерстве отметили, что запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон достаточны. В Инчукалском подземном газохранилище на 11 сентября хранилось 11,5 тераватт-часа газа, в том числе 1,8 тераватт-часа государственных резервов. Для сравнения, общее годовое потребление Латвии составляет около 8 тераватт-часов. Домохозяйства потребляют около 1 тераватт-часа. Министерство отмечает, что на рынке гранул напряженность становится меньше. В начале сентября гранулы вновь были в свободной продаже, и цена понизилась до 330 евро за тонну, хотя она все еще превышает уровень прошлого лета. Рыночная тенденция положительная. Также в министерстве подчеркнули, что средние тарифы на теплоснабжение остаются стабильными. В сентябре средний тариф по стране составлял 86 евро за мегаватт-час, примерно на 4% больше, чем в начале года. В крупных городах средний тариф составлял 78 евро за мегаватт-час. 43% жителей Латвии относят себя к среднему классу, еще столько же считают свои домохозяйства находящимися ниже среднего класса, но не относящимися к малоимущим. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СКДС по заказу Swedbank. Еще 10% жителей считают себя малоимущими или малообеспеченными, 1,2% относят себя к обеспеченным, то есть находящимся выше среднего класса. В банке отмечают, что после нескольких лет снижения результаты 2020 2026 года показывают положительную динамику. По сравнению с 2024 годом доля жителей, относящих себя к среднему классу, выросла почти на 3 процентных пункта, а доля малоимущих и малообеспеченных, наоборот, снизилась. В банке считают, что эти изменения пока нельзя назвать значительными, однако они свидетельствуют об улучшении оценки жителями своего финансового положения и постепенном укреплении среднего класса. Части домохозяйств удалось лучше адаптироваться к экономическим трудностям предыдущих лет и вновь почувствовать финансовую стабильность. При этом выросло представление жителей о том, какой доход необходим для принадлежности к среднему классу. В 2024 году минимально необходимым доходом на одного члена домохозяйства считались в среднем 1259 евро в месяц после уплаты налогов. В 2026 году этот показатель вырос до 1537 евро. Для домохозяйства из трех человек это означает, что общий доход после уплаты налогов должен составлять около 4611 евро в месяц, чтобы семью можно было отнести к среднему классу. В 2024 году этот порог составлял 3777 евро. Помимо доходов, жители считают важным признаком среднего класса наличие собственного жилья, так ответили 83% участников опроса. Возможность без затруднения оплачивать обязательные ежемесячные расходы 80%, возможность пользоваться платными медуслугами 76%, а также возможность хотя бы раз в год совершать поездку за границу продолжительностью не менее 7 дней. В этом году большое значение респонденты также придают наличию накоплений. 51% считают важным иметь финансовую подушку в размере от 1 до 3 месячных зарплат. 55% откладывают деньги на пенсию. 43% жителей относят себя к среднему классу, однако конкретным критериям среднего класса соответствует меньшая доля населения. Если считать обязательными тремя условиями собственное жилье, возможность без затруднений оплачивать ежемесячные обязательные расходы и наличие накоплений в размере от 1 до 3 месячных зарплат, то в 2026 году всем этим критериям соответствует 28% участников опроса. Этот показатель значительно вырос за последние годы. В 2024 таким критериям соответствовали 19% опрошенных, а в 2019 году 11%. В основном рост связан с увеличением накоплений. По сравнению с 2019 годом более чем вдвое выросла доля жителей, имеющих накопления в размере от 1 до 3 месячных зарплат, с 19 до 39%. Также значительно увеличилось число тех, кто откладывает деньги на пенсию, до 22%. При этом финансовая подушка многих домохозяйств по-прежнему остается относительно небольшой. Если вместо накоплений в размере 1-3 зарплат использовать более строгий критерий – накопления более чем на 3 месячные зарплаты, то доля домохозяйств, соответствующих всем трем условиям, снижается до 10%. Таким образом, несмотря на общее улучшение финансового положения, создание долгосрочных накоплений остается серьезной проблемой для значительной части жителей Латвии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство обороны подготовило проект решения Сейма о продлении участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке, где по соображениям безопасности латвийские военнослужащие в настоящее время не находятся. НВС участвует в миссии с ноября 2020 года. В Ирак были направлены трое военнослужащих, которые выполняли обязанности в штабе миссии в Багдаде. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Ближневосточном регионе после совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 апреля 2026 года и в соответствии с решением высшего военного руководства НАТО, миссия получила приказ об отзыве сил. Соответственно, в марте этого года военнослужащие НВС вернулись в Латвию и до сих пор не вернулись на территорию Ирака. Учитывая характер планируемых задач НВС и обязательства Латвии выполнять совместные операции с НАТО и своими партнерами, а также ожидаемое оперативное возвращение сил миссии, в том числе латвийских военнослужащих в Ирак после стабилизации ситуации с безопасностью, участие национальных вооруженных сил необходимо продлить решением Сейма на срок до 1 ноября 2028 года, отмечают в Минобороны. Чешский производитель «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей завода в Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. директор по продажам «Шкода-вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование. В преддверии 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президент страны Эдгар Ринкевич традиционно призывает учащихся 5-12 классов общеобразовательных и специальных учебных заведений, а также учащихся учреждений профессионального образования до 11 октября принять участие в конкурсе. Его участникам необходимо подготовить письменное обращение к жителям страны по случаю праздника 18 ноября, представив себя в должности президента Латвии. Как сообщили в администрации президента, цель конкурса – содействовать патриотическому воспитанию школьников и их гражданскому участию, а также повышать интерес учащихся к латвийской государственности и институту президента Латвии. Конкурс пройдет в 3 группах – среди учащихся 5-6, 7-9 и 10-12 классов, а также учащихся программ среднего профессионального образования. Победитель в каждой группе получит возможность выступить со своей речью на праздничном концерте, посвященном 108-й годовщине провозглашения Латвии. Латвийской Республики, который состоится 18 ноября в Латвийском национальном театре. К тому же все участники конкурса смогут встретиться с президентом Латвии в Рижском замке. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Латвия ГОФЛВ, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. Сфера благосостояния до выборов не будет поставлена на паузу, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он пояснил, что министр земледелия Улдис Аугулис был выбран исполняющим обязанности министра благосостояния вместо прежнего руководителя ведомства Рениса Узулникса, поскольку уже ранее возглавлял эту сферу, знаком с повесткой дня и знает коллектив Минблага. Кулбергс рассказал, что о задержании Узулникса за рулем в состоянии алкогольного опьянения узнал от министра внутренних дел Яниса Домбровы. На вопрос, уверен ли премьер в том, что у других министров нет проблем с употреблением алкоголя, Кулбергс отметил, что не является ни врачом, ни экспертом, чтобы судить об этом. Однако подобных проблем на заседаниях кабинета министров он не замечал. Он также призвал задуматься об ответственности окружающих людей, когда они видят, что человек в состоянии алкогольного опьянения собирается сесть за руль. Как сообщалось, в субботу Узелникс был задержан за рулем в состоянии опьянения свыше 3 промилле. По факту произошедшего, госполиция начала уголовный процесс. Союз зеленых и крестьян со своей стороны отозвал Узелникса с поста министра. 70% населения Латвии предпочитают приобретать мобильные телефоны в рассрочку. Об этом свидетельствуют данные оператора мобильной связи Теле2. В рассрочку покупают не только устройства премиум-сегмента, но и бюджетные модели. К примеру, в ценовой категории до 250 евро более половины устройств приобретаются именно с поэтапной оплатой. Как отмечает коммерческий директор компании Раймон Синшевскис, рассрочка остается самым популярным способом покупки, поскольку покупательная способность значительно значительной части населения не позволяет сразу выплатить всю сумму. Кроме того, при оформлении рассрочки на телефоны не начисляются кредитные проценты. Данные компании показывают, что пользователи ответственно относятся к финансовым обязательствам. Задолженность свыше допустимых сроков составляет лишь около 3% от общей суммы выплат. В Теле2 предупреждают, что до конца этого года ситуация может измениться. Планируется, что продажу телефонов в рассрочку приравняют к выдаче потребительских кредитов. Это повлечет за собой процедуру оценки платежеспособности и другие бюрократические ограничения, что сделает рассрочку недоступной для части населения. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Андрес Кулбергс издал распоряжение об освобождении Рейниса Узюлниекса от должности министра благосостояния. Министр и алкоголь за рулем – это полная безответственность, угроза обществу, заявил премьер. Исполняющим обязанности министра благосостояния на срок полномочий правительства назначен Улдис Аугулис. Если человек садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, он угрожает здоровью и жизни других людей. Со стороны министра это безответственный и категорически неприемлемый поступок. Поэтому освобождение Узюлниекса от должности – единственно правильное решение, отметил премьер-министр. Узюлниекс, возможно, находился за рулем в состоянии опьянения 3,9 промилле, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства «Лето» информация. Как сообщили в государственной полиции, в субботу, 12 сентября, муниципальная полиция остановила в Ступинской волости Ропашского края автомобиль «Шкода», водитель которого находился в состоянии опьянения. На место происшествия была вызвана госполиция. В выдохе водителя была констатирована концентрация алкоголя 3,9 промилле. По факту вождения в состоянии опьянения госполиция начала уголовный процесс. Согласно декларации должностного лица, Узюлниексу принадлежит автомобиль «Шкода Кодиак» 2022 года выпуска. Таллин, Пярну и Варшава стали самыми популярными направлениями из Латвии этой осенью. В список востребованных маршрутов также вошли Поневежес, Вильнюс, Хельсинки, Берлин, сообщает агентство «Лето» со ссылкой на компанию «Фликсбус». Интерес к поездкам в период межсезонья в сентябре, октябре и начале ноября растет по всей Европе. Последний отчет Европейской комиссии по туризму показывает, что осенние месяцы занимают все более важное место в календаре поездок европейцев. Курсное размещение в сентябре 2026 года на 10,2% выше, чем годом ранее. При этом желание путешествовать осенью сохраняется примерно на том же уровне, что и летом, отмечают в компании. У осенних поездок есть несколько преимуществ. Транспорт и проживание обходятся дешевле, в популярных туристических местах меньше людей, а летняя жара во многих регионах уже спадает. Такое поведение должностных лиц, как управление автомобилем в состоянии опьянения, недопустимо и заслуживает осуждения, заявил президент Эдгар Ринкевич. Вождение автомобиля в нетрезвом виде – это опасное преступное деяние, за которое при определенных обстоятельствах предусмотрена уголовная ответственность. Особенно недопустимо и предосудительно, когда это делают государственные должностные лица, министры, депутаты или сотрудники правоохранительных органов, подчеркнул президент. По его мнению, такой поступок заслуживает сурового наказания, так как никто не стоит выше закона. Это также сигнал для общества, отметил президент. Он поблагодарил сотрудников полиции за то, что они остановили пьяного водителя и, возможно, предотвратили большую беду. Очень надеюсь, что каждый такой случай заставит кого-то задуматься и не совершать глупостей, а окружающих своевременно удерживать таких героев от желания прокатиться на автомобиле, мотоцикле или велосипеде, указал президент. Как сообщалось, министр благосостояния Рейнис Узюлниекс в субботу был задержан за вождение в состоянии опьянения 3,9 промилле. Премьер-министр Андрис Кулбергс издал распоряжение об освобождении Узюлниекса от должности. Исполняющим обязанности министра на срок полномочий действующего правительства назначен министр земледелия.

0: или «Улдис аугулис».
1: Отцы в Латвии все чаще используют отпуска и пособия, связанные с рождением и уходом за ребенком, сообщили в Министерстве благосостояния. С 2023 года для каждого из родителей предусмотрена непередаваемая часть родительского пособия продолжительностью 2 календарных месяца, которую не может использовать другой родитель. Ее можно использовать до достижения ребенком 8-летнего возраста. Число отцов, использующих эту часть пособия, ежегодно увеличивается. Если в 2023 году ее в среднем в месяц использовали 122 мужчины, то в 2024 году 481, а в 2025 году 734. В свою очередь, пособие по отцовству за 10-дневный отпуск в связи с рождением ребенка в прошлом году получили 7 475 мужчин. Их средний возраст составил 34,4 года. Средний размер пособия – 865 евро 90 центов. Отпуск по отцовству можно использовать в течение 6 месяцев после рождения ребенка. За последние 5 лет выросло также число отцов, которые в случае болезни ребенка остаются дома для ухода за ним. Однако чаще это по-прежнему делают матери. В 2025 году среди получателей пособия по уходу за больным ребенком женщины составляли 66%, мужчины – 34%. С момента введения службы государственной обороны начато более 750 процессов об административных правонарушениях за неявку на назначенные призывнику проверки здоровья и в случаях, когда проверка не была завершена без уважительной причины, выяснило агентство «Лето» в Министерстве обороны. В число этих 750 процессов об административных правонарушениях входят и случаи, когда призывник на СГО не явился на проверку здоровья повторно. За перечисленные нарушения к призывнику применяется предупреждение или денежный штраф в размере до 750 евро. В Латвии служба государственной обороны была введена в 2023 году. Изначально служба была только добровольной. Первый обязательный призыв с отбором состоялся в 2025 году. Число пассажиров круизных судов, обслуженных в Рижском порту за 8 месяцев этого года, выросло на 54,9% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. За 8 месяцев 2026 года в Рижском порту было обслужено в общей сложности 115 356 пассажиров круизных судов, в то время как за соответствующий период 2025 года в порту было обслужено 74 493 пассажира круизных судов. В 2025 году Рижский порт обслужил 115 469 пассажирских круизных судов, что на 42,8% больше, чем в 2024 году, когда в порту было обслужено 80 870 пассажирских круизных судов. 3 и 4 мая с захода двух судов немецких круизных компаний начался круизный сезон 2026 года. В этом году на швартовку в Рижском порту заявлено 101 круизное судно, тогда как в прошлом году Рижский порт посетили 85 круизных судов. За сезон в Ригу на круизных судах должно прибыть примерно 135 тысяч иностранных туристов, свидетельствует опубликованная портом информация. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство обороны подготовило проект решения Сейма о продлении участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке, где по соображениям безопасности латвийские военнослужащие в настоящее время не находятся. НВС участвует в миссии с ноября 2020 года. В Ирак были направлены трое военнослужащих, которые выполняли обязанности в штабе миссии в Багдаде. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Ближневосточном регионе после совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 апреля 2026 года и в соответствии с решением высшего военного руководства НАТО, миссия получила приказ об отзыве сил. Соответственно, в марте этого года военнослужащие НВС вернулись в Латвию и до сих пор не вернулись на территорию Ирака. Учитывая характер планируемых задач НВС и обязательства Латвии выполнять совместные операции с НАТО и своими партнерами, а также ожидаемое оперативное возвращение сил миссии, в том числе латвийских военнослужащих в Ирак, после стабилизации ситуации с безопасностью, участие национальных вооруженных сил необходимо продлить решением Сейма на срок до 1 ноября 2028 года, отмечают в Минобороны. Чешский производитель «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей завода в Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода-вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование. Севшего за руль в нетрезвом состоянии министра благосостояния Рейниса Узелникса сейчас нельзя исключить из списка кандидатов на выборах в Сейм, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он пояснил, что исключение возможно только в отдельных случаях по решению суда, но на данный момент приговора насчет Узелникса нет. Кроме того, даже если бы такое решение было принято, до выборов осталось всего около 20 дней, и изготовить новые избирательные бюллетени уже невозможно. Таким образом, на данный момент для ЦИК в плане проведения выборов ничего не меняется. Ничего не меняет и тот факт, что Узелникса планируется исключить из партии. Зведрис также пояснил, что до окончательного решения ЦИК о результатах выборов кандидаты в депутаты не могут отозвать свои кандидатуры. Как уже сообщалось, министр благосостояния Рейнис Узелниекс в субботу 12 сентября был пойман за рулем в нетрезвом состоянии. После этого премьер-министр Андрис Кулбергс издал распоряжение отозвать Узелниекса с поста министра. Исполняющим обязанности министра благосостояния на срок полномочий этого правительства назначен министр земледелия Улдис Аугулис. В преддверии 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президент страны Эдгар Ринкевич традиционно призывает учащихся 5-12 классов общеобразовательных и специальных учебных заведений, а также учащихся учреждений профессионального образования до 11 октября принять участие в конкурсе. Его участникам необходимо подготовить письменное обращение к жителям страны по случаю праздника 18 ноября, представив себя в должности президента Латвии. Как сообщили в администрации президента, цель конкурса – содействовать патриотическому воспитанию школьников и их гражданскому участию, а также повышать интерес учащихся к латвийской государственности и институту президента Латвии. Конкурс пройдет в 3 группах – среди учащихся 5-6, 7-9 и 10-12 классов, а также учащихся программ среднего профессионального образования. Победитель в каждой группе получит возможность выступить со своей речью на праздничном концерте, посвященном 108-й годовщине провозглашения Латвии. Латвийской Республики, который состоится 18 ноября в Латвийском национальном театре. К тому же все участники конкурса смогут встретиться с президентом Латвии в Рижском замке. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Латвия ГОФЛВ, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. Сфера благосостояния до выборов не будет поставлена на паузу, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он пояснил, что министр земледелия Улдис Аугулис был выбран исполняющим обязанности министра благосостояния вместо прежнего руководителя ведомства Рениса Узулникса, поскольку уже ранее возглавлял эту сферу, знаком с повесткой дня и знает коллектив Минблага. Кулбергс рассказал, что о задержании Узулникса за рулем в состоянии алкогольного опьянения узнал от министра внутренних дел Яниса Домбровы. На вопрос, уверен ли премьер в том, что у других министров нет проблем с употреблением алкоголя, Кулбергс отметил, что не является ни врачом, ни экспертом, чтобы судить об этом. Однако подобных проблем на заседаниях кабинета министров он не замечал. Он также призвал задуматься об ответственности окружающих людей, когда они видят, что человек в состоянии алкогольного опьянения собирается сесть за руль. Как сообщалось, в субботу Узелникс был задержан за рулем в состоянии опьянения свыше 3 промилле. По факту произошло. Госполиция начала уголовный процесс. Союз зеленых и крестьян со своей стороны отозвал Узелникса с поста министра. 70% населения Латвии предпочитают приобретать мобильные телефоны в рассрочку. Об этом свидетельствуют данные оператора мобильной связи Теле2. В рассрочку покупают не только устройства премиум-сегмента, но и бюджетные модели. К примеру, в ценовой категории до 250 евро более половины устройств приобретаются именно с поэтапной оплатой. Как отмечает коммерческий директор компании Раймонд Синшевскис, рассрочка остается самым популярным способом покупки, поскольку покупательная способность значительно части населения не позволяет сразу выплатить всю сумму. Кроме того, при оформлении рассрочки на телефоны не начисляются кредитные проценты. Данные компании показывают, что пользователи ответственно относятся к финансовым обязательствам. Задолженность свыше допустимых сроков составляет лишь около 3% от общей суммы выплат. В Теле2 предупреждают, что до конца этого года ситуация может измениться. Планируется, что продажу телефонов в рассрочку приравняют к выдаче потребительских кредитов. Это повлечет за собой процедуру оценки платежеспособности и другие бюрократические ограничения, что сделает рассрочку недоступной для части населения. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Эстонии разразился крупный скандал. В качестве аванса за артиллерийские снаряды выплачено почти 60 миллионов евро, но они оказались бракованными. В общей сложности расторгнуто 7 договоров, 5 из которых дошли до суда или арбитража. Снаряды хранятся на складе в одной из европейских стран, за что Эстония ежемесячно платит около 20 тысяч евро. Произошедшее стоило должности министру обороны Ханно Певкуру. По сделкам ведутся судебные разбирательства, а возможные нарушения при закупках будет расследовать Европейская прокуратура. В конце сентября в Эстонию прибудет следственная группа Европейской комиссии. Передача латвийского телевидения «Де-факто» сообщила, что 2 человека, которые в то время отвечали за спорные покупки в Эстонии, в настоящее время руководят многомиллионным проектом завода по производству снарядов в Латвии. В эстонской истории решения принимались фактически очень узким кругом людей. В переговорах участвовала тогдашняя заместитель руководителя Госцентра оборонных инвестиций Эстонии Катри Рауцеп. Договоры подписывали либо она, либо глава центра Магнус Вальдемар Саар. Саар завершил работу в Центре оборонных инвестиций в июле прошлого года. Рауцеп после его ухода руководила центром еще несколько месяцев. Однако уже в марте этого года оба стали руководителями компании Вольфрам Европа, и от ее имени ведут переговоры о создании в Латвии крупного завода по производству взрывчатых веществ и боевых снарядов. Министр экономики Виктор Валынис заявил: «Мы знаем главного акционера этого предприятия. В Латвии он уже не в первый раз, мы работаем с ним несколько лет. Он уже реализовал ряд проектов, и у нас нет сомнений в его репутации и происхождении капитала. То, каких людей он выбирает для руководства своей командой, его личное дело», — сказал министр. Магнус Вальдемар Саар, который отвечал за спорные закупки в Эстонии, а теперь руководит проектом завода в Латвии, в интервью «Де факто» подчеркнул, что эстонский скандал связан с его предыдущей должностью, и на планы в Латвии это не повлияет. К бывшему министру благосостояния Рейнису Узулниексу не применена мера пресечения, однако за езду в состоянии опьянения ему грозит лишение свободы на срок до 1 года, выяснило агентство Лета. Не называя имени нарушителя, в госполиции подтвердили, что в воскресенье он был выпущен из изолятора временного содержания. Мера пресечения к водителю не применена, но автомобиль изъят. В субботу вечером Узулниекс был пойман за рулем в состоянии опьянения 3,9 промилле. Госполиция начала уголовный процесс. Министерство климата и энергетики в предстоящем отопительном сезоне предложит увеличить размер жилищного пособия и круг его получателей, а также сохранить ежемесячную поддержку для защищенных пользователей электроэнергии. В министерстве заявили, что в преддверии отопительного сезона 2026-27 запасы природного газа достаточны, доступность щепы и гранул после высокого спроса летом улучшилась, а средний рост тарифов на централизованное отопление в сентябре по стране остается ниже 5%. Для большинства домохозяйств рост расходов на отопление будет несущественным или умеренным, но в отдельных населенных пунктах и для менее защищенных групп населения рост может быть значительным, прогнозирует министерство. Поэтому в предстоящий отопительный сезон Министерство климата и энергетики предлагает расширить круг получателей поддержки, чтобы государственную помощь могло получить больше домохозяйств, для которых расходы на отопление создают существенное финансовое бремя – семьи с низкими доходами, семьи с детьми и пенсионеры. На эти цели министерство предлагает выделить 10 миллионов евро. Министерство предлагает на время отопительного сезона увеличить коэффициенты, применяемые при расчете жилищного пособия. Это увеличит поддержку для нынешних получателей и позволит претендовать на жилищное пособие более широкому кругу домохозяйств. Также предлагается увеличить долю государственного софинансирования до 50%, чтобы уменьшить нагрузку на бюджеты самоуправлений. В настоящее время жилищные пособия получают около 31 тысячи домохозяйств. Прогнозируется, что предложенные изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств и увеличат поддержку на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Также, пересмотрев расходы, министерство предлагает направить около 4 миллионов евро из сэкономленных средств на поддержку защищенных пользователей электроэнергии. Таким образом, до конца года некоторым группам домохозяйств будет обеспечена прежняя ежемесячная скидка на счета за электроэнергию в размере от 20 до 25 евро. Центральным отоплением в Латвии пользуются около 55% или 450 тысяч латвийских домохозяйств. Еще около 30% домохозяйств используют дрова, 8% – природный газ, 5% – гранулы, 3% – другие виды отопления. В министерстве отметили, что запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон достаточны. В Инчукалском подземном газохранилище на 11 сентября хранилось 11,5 тераватт-часа газа, в том числе 1,8 тераватт-часа государственных резервов. Для сравнения, общее годовое потребление Латвии составляет около 8 тераватт-часов. Домохозяйства потребляют около 1 тераватт-часа. Министерство отмечает, что на рынке гранул напряженность становится меньше. В начале сентября гранулы вновь были в свободной продаже, и цена понизилась до 330 евро за тонну, хотя она все еще превышает уровень прошлого лета. Рыночная тенденция положительная. Также в министерстве подчеркнули, что средние тарифы на теплоснабжение остаются стабильными. В сентябре средний тариф по стране составлял 86 евро за мегаватт-час, примерно на 4% больше, чем в начале года. В крупных городах средний тариф составлял 78 евро за мегаватт-час. 43% жителей Латвии относят себя к среднему классу, еще столько же считают свои домохозяйства находящимися ниже среднего класса, но не относящимися к малоимущим. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СКДС по заказу Swedbank. Еще 10% жителей считают себя малоимущими или малообеспеченными, 1,2% относят себя к обеспеченным, то есть находящимся выше среднего класса. В банке отмечают, что после нескольких лет снижения результаты 2026 года показывают положительную динамику. По сравнению с 2024 годом доля жителей, относящих себя к среднему классу, выросла почти на 3% пункта, а доля малоимущих и малообеспеченных, наоборот, снизилась. В банке считают, что эти изменения пока нельзя назвать значительными, однако они свидетельствуют об улучшении оценки жителями своего финансового положения и постепенном укреплении среднего класса. Части домохозяйств удалось лучше адаптироваться к экономическим трудностям предыдущих лет и вновь почувствовать финансовую стабильность. мобильность. При этом выросло представление жителей о том, какой доход необходим для принадлежности к среднему классу. В 2024 году минимально необходимым доходом на одного члена домохозяйства считались в среднем 1259 евро в месяц после уплаты налогов. В 2026 году этот показатель вырос до 1537 евро. Для домохозяйства из трех человек это означает, что общий доход после уплаты налогов должен составлять около 4611 евро в месяц, чтобы семью можно было отнести к среднему классу. В 2024 году этот порог составлял 3777 евро. Помимо доходов, жители считают важным признаком среднего класса наличие собственного жилья, так ответили 83% участников опроса. Возможность без затруднения оплачивать обязательные ежемесячные расходы 80%, возможность пользоваться платными медуслугами 76%, а также возможность хотя бы раз в год совершать поездку за границу продолжительностью не менее 7 дней. В этом году большое значение респонденты также придают наличию накоплений. 51% считают важным иметь финансовую подушку в размере от 1 до 3 месячных зарплат. 55% откладывают деньги на пенсию. 43% жителей относят себя к среднему классу, однако конкретным критериям среднего класса соответствует меньшая доля населения. Если считать обязательными тремя условиями собственное жилье, возможность без затруднений оплачивать ежемесячные обязательные расходы и наличие накоплений в размере от 1 до 3 месячных зарплат, то в 2026 году всем этим критериям соответствует 28% участников опроса. Этот показатель значительно вырос за последние годы. В 2024 таким критериям соответствовали 19% опрошенных, а в 2019 году 11%. В основном рост связан с увеличением накоплений. По сравнению с 2019 годом более чем вдвое выросла доля жителей, имеющих накопления в размере от 1 до 3 месячных зарплат, с 19 до 39%. Также значительно увеличилось число тех, кто откладывает деньги на пенсию, до 22%. При этом финансовая подушка многих домохозяйств по-прежнему остается относительно небольшой. Если вместо накоплений в размере 1-3 зарплат использовать более строгий критерий – накопления более чем на 3 месячные зарплаты, то доля домохозяйств, соответствующих всем трем условиям, снижается до 10%. Таким образом, несмотря на общее улучшение финансового положения, создание долгосрочных накоплений остается серьезной проблемой для значительной части жителей Латвии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство обороны подготовило проект решения Сейма о продлении участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке, где по соображениям безопасности латвийские военнослужащие в настоящее время не находятся. НВС участвует в миссии с ноября 2020 года. В Ирак были направлены трое военнослужащих, которые выполняли обязанности в штабе миссии в Багдаде. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Ближневосточном регионе после совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 апреля 2026 года и в соответствии с решением высшего военного руководства НАТО, миссия получила приказ об отзыве сил. Соответственно, в марте этого года военнослужащие НВС вернулись в Латвию и до сих пор не вернулись на территорию Ирака. Учитывая характер планируемых задач НВС и обязательства Латвии выполнять совместные операции с НАТО и своими партнерами, а также ожидаемое оперативное возвращение сил миссии, в том числе латвийских военнослужащих в Ирак после стабилизации ситуации с безопасностью, участие национальных вооруженных сил необходимо продлить решением Сейма на срок до 1 ноября 2028 года, отмечают в Минобороны. Чешский производитель «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей заводов Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода Вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года. 2022 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование. В преддверии 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президент страны Эдгар Ринкевич традиционно призывает учащихся 5-12 классов общеобразовательных и специальных учебных заведений, а также учащихся учреждений профессионального образования до 11 октября принять участие в конкурсе. Его участникам необходимо подготовить письменное обращение к жителям страны по случаю праздника 18 ноября, представив себя в должности президента Латвии. Как сообщили в администрации президента, цель конкурса – содействовать патриотическому воспитанию школьников и их гражданскому участию, а также повышать интерес учащихся к латвийской государственности и институту президента Латвии. Конкурс пройдет в трех группах – среди учащихся 5-6, 7-9 и 10-12 классов, а также учащихся программ среднего профессионального образования. Победитель в каждой группе получит возможность выступить со своей речью на праздничном концерте, посвященном 108-й годовщине провозглашения Латвии. Латвийской Республики, который состоится 18 ноября в Латвийском национальном театре. К тому же все участники конкурса смогут встретиться с президентом Латвии в Рижском замке. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Латвия ГОФЛВ, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. Сфера благосостояния до выборов не будет поставлена на паузу, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он пояснил, что министр земледелия Улдис Аугулис был выбран исполняющим обязанности министра благосостояния вместо прежнего руководителя ведомства Рениса Узулникса, поскольку уже ранее возглавлял эту сферу, знаком с повесткой дня и знает коллектив Минблага. Кулбергс рассказал, что о задержании Узулникса за рулем в состоянии алкогольного опьянения узнал от министра внутренних дел Яниса Домбровы. На вопрос, уверен ли премьер в том, что у других министров нет проблем с употреблением алкоголя, Кулбергс отметил, что не является ни врачом, ни экспертом, чтобы судить об этом. Однако подобных проблем на заседаниях Кабинета министров он не замечал. Он также призвал задуматься об ответственности окружающих людей, когда они видят, что человек в состоянии алкогольного опьянения собирается сесть за руль. Как сообщалось, в субботу Узелникс был задержан за рулем в состоянии опьянения свыше 3 промилле. По факту произошедшего госполиция начала уголовный процесс. Союз зеленых и крестьян со своей стороны отозвал Узелникса с поста министра. 70% населения Латвии предпочитают приобретать мобильные телефоны в рассрочку. Об этом свидетельствуют данные оператора мобильной связи Теле2. В рассрочку покупают не только устройства премиум-сегмента, но и бюджетные модели. К примеру, в ценовой категории до 250 евро более половины устройств приобретаются именно с поэтапной оплатой. Как отмечает коммерческий директор компании Раймонд Синшевскис, рассрочка остается самым популярным способом покупки, поскольку покупательная способность значительно значительной части населения не позволяет сразу выплатить всю сумму. Кроме того, при оформлении рассрочки на телефоны не начисляются кредитные проценты. Данные компании показывают, что пользователи ответственно относятся к финансовым обязательствам. Задолженность свыше допустимых сроков составляет лишь около 3% от общей суммы выплат. В Теле2 предупреждают, что до конца этого года ситуация может измениться. Планируется, что продажу телефонов в рассрочку приравняют к выдаче потребительских кредитов. Это повлечет за собой процедуру оценки платежеспособности и другие бюрократические ограничения, что сделает рассрочку недоступной для части населения. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Андрес Кулбергс издал распоряжение об освобождении Рейниса Узулниекса от должности министра благосостояния. Министр и алкоголь за рулем – это полная безответственность, угроза обществу, заявил премьер. Исполняющим обязанности министра благосостояния на срок полномочий правительства назначен Улдис Аугулис. Если человек садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, он угрожает здоровью и жизни других людей. Со стороны министра это безответственный и категорически неприемлемый поступок. Поэтому освобождение Узулниекса от должности – единственно правильное решение, отметил премьер-министр. Узулниекс, возможно, находился за рулем в состоянии опьянения 3,9 промилле, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства «Лето» информация. Как сообщили в государственной полиции, в субботу, 12 сентября, муниципальная полиция остановила в Стопинской волости Ропожского края автомобиль «Шкода», водитель которого находился в состоянии опьянения. На место происшествия была вызвана госполиция. В выдохе водителя была констатирована концентрация алкоголя 3,9 промилле. По факту вождения в состоянии опьянения госполиция начала уголовный процесс. Согласно декларации должностного лица, Узулниексу принадлежит автомобиль «Шкода Кодиак» 2022 года выпуска. Таллин, Пярну и Варшава стали самыми популярными направлениями из Латвии этой осенью. В список востребованных маршрутов также вошли Поневежес, Вильнюс, Хельсинки, Берлин, сообщает агентство «Лето» со ссылкой на компанию «Фликсбус». Интерес к поездкам в период межсезонья в сентябре, октябре и начале ноября растет по всей Европе. Последний отчет Европейской комиссии по туризму показывает, что осенние месяцы занимают все более важное место в календаре поездок европейцев. Курсное размещение в сентябре 2026 года на 10,2% выше, чем годом ранее. При этом желание путешествовать осенью сохраняется примерно на том же уровне, что и летом, отмечают в компании. У осенних поездок есть несколько преимуществ. Транспорт и проживание обходятся дешевле, в популярных туристических местах меньше людей, а летняя жара во многих регионах уже спадает. Такое поведение должностных лиц, как управление автомобилем в состоянии опьянения, недопустимо и заслуживает осуждения, заявил президент Эдгар Ринкевич. Вождение автомобиля в нетрезвом виде – это опасное преступное деяние, за которое при определенных обстоятельствах предусмотрена уголовная ответственность. Особенно недопустимо и предосудительно, когда это делают государственные должностные лица, министры, депутаты или сотрудники правоохранительных органов, подчеркнул президент. По его мнению, такой поступок заслуживает сурового наказания, так как никто не стоит выше закона. Это также сигнал для общества, отметил президент. Он поблагодарил сотрудников полиции за то, что они остановили пьяного водителя и, возможно, предотвратили большую беду. Очень надеюсь, что каждый такой случай заставит кого-то задуматься и не совершать глупостей, а окружающих своевременно удерживать таких героев от желания прокатиться на автомобиле, мотоцикле или велосипеде, указал президент. Как сообщалось, министр благосостояния Рейнис Узулниекс в субботу был задержан за вождение в состоянии опьянения 3,9 промилле. Премьер-министр Андрес Кулбергс издал распоряжение об освобождении Узулниекса от должности. Исполняющим обязанности министра на срок полномочий действующего правительства назначен министр земледелия Улдис Аугулис. Отцы в Латвии все чаще используют отпуска и пособия, связанные с рождением и уходом за ребенком, сообщили в Министерстве благосостояния. С 2023 года для каждого из родителей предусмотрена непередаваемая часть родительского пособия продолжительностью 2 календарных месяца, которую не может использовать другой родитель. Ее можно использовать до достижения ребенком 8-летнего возраста. Число отцов, использующих эту часть пособия, ежегодно увеличивается. Если в 2023 году ее в среднем в месяц использовали 122 мужчины, то в 2024 году

0: до 481, а в 2025 году 734. В свою очередь, пособия по отцовству за 10-дневный отпуск в связи с рождением ребенка в прошлом году получили 7475 мужчин. Их средний возраст составил 34,4 года. Средний размер пособия – 865 евро 90 центов. Отпуск по отцовству можно использовать в течение 6 месяцев после рождения ребенка. За последние 5 лет выросло также число отцов, которые в случае болезни ребенка остаются дома для ухода за ним. Однако чаще это по-прежнему делают матери. В 2025 году среди получателей пособия по уходу за больным ребенком женщины составляли 66%, мужчины – 34%. С момента введения службы государственной обороны начато более 750 процессов об административных правонарушениях за неявку на назначенные призывнику проверки здоровья и в случаях, когда проверка не была завершена без уважительной причины, выяснило агентство «Лето» в Министерстве обороны. В число этих 750 процессов об административных правонарушениях входят и случаи, когда призывник на СГО не явился на проверку здоровья повторно. За перечисленные нарушения к призывнику применяется предупреждение или денежный штраф в размере до 750 евро. В Латвии служба государственной обороны была введена в 2023 году. Изначально служба была только добровольной. Первый обязательный призыв с отбором состоялся в 2025 году. Число пассажиров круизных судов, обслуженных в Рижском порту за 8 месяцев этого года, выросло на 54,9% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. За 8 месяцев 2026 года в Рижском порту было обслужено в общей сложности 115 356 пассажиров круизных судов, в то время как за соответствующий период 2025 года в порту было обслужено 74 493 пассажира круизных судов. В 2025 году Рижский порт обслужил 115 469 пассажирских круизных судов, что на 42,8% больше, чем в 2024 году, когда в порту было обслужено 80 870 пассажирских круизных судов. 3 и 4 мая с захода двух судов немецких круизных компаний начался круизный сезон 2026 года. В этом году на швартовку в Рижском порту заявлено 101 круизное судно, тогда как в прошлом году Рижский порт посетили 85 круизных судов. За сезон в Ригу на круизных судах должно прибыть примерно 135 тысяч иностранных туристов, свидетельствует опубликованная портом информация. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство обороны подготовило проект решения Сейма о продлении участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке, где по соображениям безопасности латвийские военнослужащие в настоящее время не находятся. НВС участвуют в миссии с ноября 2020 года. В Ирак были направлены трое военнослужащих, которые выполняли обязанности в штабе миссии в Багдаде. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Ближневосточном регионе после совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 апреля 2026 года и в соответствии с решением высшего военного руководства НАТО, миссия получила приказ об отзыве сил. Соответственно, в марте этого года военнослужащие НВС вернулись в Латвию и до сих пор не вернулись на территорию Ирака. Учитывая характер планируемых задач НВС и обязательства Латвии выполнять совместные операции с НАТО и своими партнерами, а также ожидаемое оперативное возвращение сил миссии, в том числе латвийских военнослужащих в Ирак, после стабилизации ситуации с безопасностью, участие национальных вооруженных сил необходимо продлить решением Сейма на срок до 1 ноября 2028 года, отмечают в Минобороны. Чешский производитель «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей завода в Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода Вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года. 2022 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование. Севшего за руль в нетрезвом состоянии министра благосостояния Рейниса Узелникса сейчас нельзя исключить из списка кандидатов на выборах в Сейм, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он пояснил, что исключение возможно только в отдельных случаях по решению суда, но на данный момент приговора насчет Узелникса нет. Кроме того, даже если бы такое решение было принято, до выборов осталось всего около 20 дней, и изготовить новые избирательные бюллетени уже невозможно. Таким образом, на данный момент для ЦИК в плане проведения выборов ничего не меняется. Ничего не меняет и тот факт, что Узелникса планируется исключить из партии. Зведрис также пояснил, что до окончательного решения ЦИК о результатах выборов кандидаты в депутаты не могут отозвать свои кандидатуры. Как уже сообщалось, министр благосостояния Рейнис Узелниекс в субботу 12 сентября был пойман за рулем в нетрезвом состоянии. После этого премьер-министр Андрис Кулбергс издал распоряжение отозвать Узелниекса с поста министра. Исполняющим обязанности министра благосостояния на срок полномочий этого правительства назначен министр земледелия Улдис Аугулис. В преддверии 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президент страны Эдгар Ринкевич традиционно призывает учащихся 5-12 классов общеобразовательных и специальных учебных заведений, а также учащихся учреждений профессионального образования до 11 октября принять участие в конкурсе. Его участникам необходимо подготовить письменное обращение к жителям страны по случаю праздника 18 ноября, представив себя в должности президента Латвии. Как сообщили в администрации президента, цель конкурса – содействовать патриотическому воспитанию школьников и их гражданскому участию, а также повышать интерес учащихся к латвийской государственности и институту президента Латвии. Конкурс пройдет в трех группах – среди учащихся 5-6, 7-9 и 10-12 классов, а также учащихся программ среднего профессионального образования. Победитель в каждой группе получит возможность выступить со своей речью на праздничном концерте, посвященном 108-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, который состоится 18 ноября в Латвийском национальном театре. К тому же все участники конкурса смогут встретиться с президентом Латвии в Рижском замке. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Латвия ГОФЛВ, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. Сфера благосостояния до выборов не будет поставлена на паузу, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он пояснил, что министр земледелия Улдис Аугулис был выбран исполняющим обязанности министра благосостояния вместо прежнего руководителя ведомства Рейниса Узелникса, поскольку уже ранее возглавлял эту сферу, знаком с повесткой дня и знает коллектив Минблага. Кулбергс рассказал, что о задержании Узелникса за рулем в состоянии алкогольного опьянения узнал от министра внутренних дел Яниса Домбровы. На вопрос, уверен ли премьер в том, что у других министров нет проблем с употреблением алкоголя, Кулбергс отметил, что не является ни врачом, ни экспертом, чтобы судить об этом. Однако подобных проблем на заседаниях кабинета министров он не замечал. Он также призвал задуматься об ответственности окружающих людей, когда они видят, что человек в состоянии алкогольного опьянения собирается сесть за руль. Как сообщалось, в субботу Узелникс был задержан за рулем в состоянии опьянения свыше 3 промилле. По факту произошедшего госполиция начала уголовный процесс. Союз зеленых и крестьян со своей стороны отозвал Узелникса с поста министра. 70% населения Латвии предпочитают приобретать мобильные телефоны в рассрочку. Об этом свидетельствуют данные оператора мобильной связи Теле2. В рассрочку покупают не только устройства премиум-сегмента, но и бюджетные модели. К примеру, в ценовой категории до 250 евро более половины устройств приобретаются именно с поэтапной оплатой. Как отмечает коммерческий директор компании Раймонд Синшевскис, рассрочка остается самым популярным способом покупки, поскольку покупательная способность значительно части населения не позволяет сразу выплатить всю сумму. Кроме того, при оформлении рассрочки на телефоны не начисляются кредитные проценты. Данные компании показывают, что пользователи ответственно относятся к финансовым обязательствам. Задолженность свыше допустимых сроков составляет лишь около 3% от общей суммы выплат. В Теле2 предупреждают, что до конца этого года ситуация может измениться. Планируется, что продажу телефонов в рассрочку приравняют к выдаче потребительских кредитов. Это повлечет за собой процедуру оценки платежеспособности и другие бюрократические ограничения, что сделает рассрочку недоступной для части населения. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Эстонии разразился крупный скандал. В качестве аванса за артиллерийские снаряды выплачено почти 60 миллионов евро, но они оказались бракованными. В общей сложности расторгнуто 7 договоров, 5 из которых дошли до суда или арбитража. Снаряды хранятся на складе в одной из европейских стран, за что Эстония ежемесячно платит около 20 тысяч евро. Произошедшее стоило должности министру обороны Ханно Певкуру. По сделкам ведутся судебные разбирательства, а возможные нарушения при закупках будет расследовать Европейская прокуратура. В конце сентября в Эстонию прибудет следственная группа Европейской комиссии. Передача латвийского телевидения «Де-факто» сообщила, что 2 человека, которые в то время отвечали за спорные покупки в Эстонии, в настоящее время руководят многомиллионным проектом завода по производству снарядов в Латвии. В эстонской истории решения принимались фактически очень узким кругом людей. В переговорах участвовала тогдашняя заместитель руководителя Госцентра оборонных инвестиций Эстонии Катри Рауцеп. Договоры подписывали либо она, либо глава центра Магнус Вальдемар Саар. Саар завершил работу в Центре оборонных инвестиций в июле прошлого года. Рауцеп после его ухода руководила центром еще несколько месяцев. Однако уже в марте этого года оба стали руководителями компании Вольфрам Европа и от ее имени ведут переговоры о создании в Латвии крупного завода по производству взрывчатых веществ и боевых снарядов. Министр экономики Виктор Валынис заявил: «Мы знаем главного акционера этого предприятия. В Латвии он уже не в первый раз, мы работаем с ним несколько лет. Он уже реализовал ряд проектов, и у нас нет сомнений в его репутации и происхождении капитала. То, каких людей он выбирает для руководства своей командой, его личное дело», сказал министр. Магнус Вальдемар Саар, который отвечал за спорные закупки в Эстонии, а теперь руководит проектом завода в Латвии, в интервью «Де-факто» подчеркнул, что эстонский скандал связан с его предыдущей должностью, и на планы в Латвии это не повлияет. К бывшему министру благосостояния Рейнису Узелниексу не применена мера пресечения, однако за езду в состоянии опьянения ему грозит лишение свободы на срок до 1 года, выяснило агентство Лета. Не называя имени нарушителя, в госполиции подтвердили, что в воскресенье он был выпущен из изолятора временного содержания. Мера пресечения к водителю не применена, но автомобиль изъят. В субботу вечером Узелниекс был пойман за рулем в состоянии опьянения 3,9 промилле. Госполиция начала уголовный процесс. Министерство климата и энергетики в предстоящем отопительном сезоне предложит увеличить размер жилищного пособия и круг его получателей, а также сохранить ежемесячную поддержку для защищенных пользователей электроэнергии. В министерстве заявили, что в преддверии отопительного сезона 2026-27 запасы природного газа достаточны, доступность щепы и гранул после высокого спроса летом улучшилась, а средний рост тарифов на централизованное отопление в сентябре по стране остается ниже 5%. Для большинства домохозяйств рост расходов на отопление будет несущественным или умеренным, но в отдельных населенных пунктах и для менее защищенных групп населения рост может быть значительным, прогнозирует министерство. Поэтому в предстоящий отопительный сезон Министерство климата и энергетики предлагает расширить круг получателей поддержки, чтобы государственную помощь могло получить больше домохозяйств, для которых расходы на отопление создают существенное финансовое бремя – семьи с низкими доходами, семьи с детьми и пенсионеры. На эти цели министерство предлагает выделить 10 миллионов евро. Министерство предлагает на время отопительного сезона увеличить коэффициенты, применяемые при расчете жилищного пособия. Это увеличит поддержку для нынешних получателей и позволит претендовать на жилищное пособие более широкому кругу домохозяйств. Также предлагается увеличить долю государственного софинансирования до 50%, чтобы уменьшить нагрузку на бюджеты самоуправлений. В настоящее время жилищные пособия получают около 31 тысячи домохозяйств. Прогнозируется, что предложенные изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств и увеличат поддержку на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Также, пересмотрев расходы, министерство предлагает направить около 4 миллионов евро из сэкономленных средств на поддержку защищенных пользователей электроэнергии. Таким образом, до конца года некоторым группам домохозяйств будет обеспечена прежняя ежемесячная скидка на счета за электроэнергию в размере от 20 до 25 евро. Центральным отоплением в Латвии пользуются около 55% или 450 тысяч латвийских домохозяйств. Еще около 30% домохозяйств используют дрова, 8% – природный газ, 5% – гранулы, 3% – другие виды отопления. В министерстве отметили, что запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон достаточны. В Инчукалском подземном газохранилище на 11 сентября хранилось 11,5 тераватт-часа газа, в том числе 1,8 тераватт-часа государственных резервов. Для сравнения, общее годовое потребление Латвии составляет около 8 тераватт-часов. Домохозяйства потребляют около 1 тераватт-часа. Министерство отмечает, что на рынке гранул напряженность становится меньше. В начале сентября гранулы вновь были в свободной продаже, и цена понизилась до 330 евро за тонну, хотя она все еще превышает уровень прошлого лета. Рыночная тенденция положительная. Также в министерстве подчеркнули, что средние тарифы на теплоснабжение остаются стабильными. В сентябре средний тариф по стране составлял 86 евро за мегаватт-час, примерно на 4% больше, чем в начале года. В крупных городах средний тариф составлял 78 евро за мегаватт-час. 43% жителей Латвии относят себя к среднему классу, еще столько же считают свои домохозяйства находящимися ниже среднего класса, но не относящимися к малоимущим. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СКДС по заказу Swedbank. Еще 10% жителей считают себя малоимущими или малообеспеченными, 1,2% относят себя к обеспеченным, то есть находящимся выше среднего класса. В банке отмечают, что после нескольких лет снижения результаты 2026 года показывают положительную динамику. По сравнению с 2024 годом доля жителей, относящих себя к среднему классу, выросла почти на 3 процентных пункта, а доля малоимущих и малообеспеченных, наоборот, снизилась. В банке считают, что эти изменения пока нельзя назвать значительными, однако они свидетельствуют об улучшении оценки жителями своего финансового положения и постепенном укреплении среднего класса. Части домохозяйств удалось лучше адаптироваться к экономическим трудностям предыдущих лет и вновь почувствовать финансовую стабильность. При этом выросло представление жителей о том, какой доход необходим для принадлежности к среднему классу. В 2024 году минимально необходимым доходом на одного члена домохозяйства считались в среднем 1259 евро в месяц после уплаты налогов. В 2026 году этот показатель вырос до 1537 евро. Для домохозяйства из трех человек это означает, что общий доход после уплаты налогов должен составлять около 4611 евро в месяц, чтобы семью можно было отнести к среднему классу. В 2024 году этот порог составлял 3777 евро. Помимо доходов, жители считают важным признаком среднего класса наличие собственного жилья, так ответили 83% участников опроса. Возможность без затруднений оплачивать обязательные ежемесячные расходы 80%, возможность пользоваться платными медуслугами 76%, а также возможность хотя бы раз в год совершать поездку за границу продолжительностью не менее 7 дней. В этом году году большое значение респонденты также придают наличию накоплений. 51% считают важным иметь финансовую подушку в размере от 1 до 3 месячных зарплат. 55% откладывают деньги на пенсию. 43% жителей относят себя к среднему классу, однако конкретным критериям среднего класса соответствует меньшая доля населения. Если считать обязательными тремя условиями собственное жилье, возможность без затруднений оплачивать ежемесячные обязательные расходы и наличие накоплений в размере от 1 до 3 месячных зарплат, то в 2026 году всем этим критериям соответствует 28% участников опроса. Этот показатель значительно вырос за последние годы. В 2024 таким критериям соответствовали 19% опрошенных, а в 2019 году 11%. В основном рост связан с увеличением накоплений. По сравнению с 2019 годом, более чем вдвое выросла доля жителей, имеющих накопления в размере от 1 до 3 месячных зарплат, с 19 до 39%. Также значительно увеличилось число тех, кто откладывает деньги на пенсию, до 22%. При этом финансовая подушка многих домохозяйств по-прежнему остается относительно небольшой. Если вместо накоплений в размере 1-3 зарплат использовать более строгий критерий – накопления более чем на 3 месячные зарплаты, то доля домохозяйств, соответствующих всем трем условиям, снижается до 10%. Таким образом, несмотря на общее улучшение финансового положения, создание долгосрочных накоплений остается серьезной проблемой для значительной части жителей Латвии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Министерство обороны подготовило проект решения Сейма о продлении участия национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке, где по соображениям безопасности латвийские военнослужащие в настоящее время не находятся. НВС участвует в миссии с ноября 2020 года. В Ирак были направлены трое военнослужащих, которые выполняли обязанности в штабе миссии в Багдаде. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в ближневосточном регионе после совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 апреля 2026 года и в соответствии с решением высшего военного руководства НАТО, миссия получила приказ об отзыве сил. Соответственно, в марте этого года военнослужащие НВС вернулись в Латвию и до сих пор не вернулись на территорию Ирака. Учитывая характер планируемых задач НВС и обязательства Латвии выполнять совместные операции с НАТО и своими партнерами, а также ожидаемое оперативное возвращение сил миссии, в том числе латвийских военнослужащих в Ирак после стабилизации ситуации с безопасностью, участие национальных вооруженных сил необходимо продлить решением Сейма на срок до 1 ноября 2028 года, отмечают в Минобороны. Чешский производитель «Шкода-вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей заводов Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода-вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование. В преддверии 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президент страны Эдгар Ринкевич традиционно призывает учащихся 5-12 классов общеобразовательных и специальных учебных заведений, а также учащихся учреждений профессионального образования до 11 октября принять участие в конкурсе. Его участникам необходимо подготовить письменное обращение к жителям страны по случаю праздника 18 ноября, представив себя в должности президента Латвии. Как сообщили в администрации президента, студента. Цель конкурса – содействовать патриотическому воспитанию школьников и их гражданскому участию, а также повышать интерес учащихся к латвийской государственности и институту президента Латвии. Конкурс пройдет в трех группах – среди учащихся 5-6, 7-9 и 10-12 классов, а также учащихся программ среднего профессионального образования. Победитель в каждой группе получит возможность выступить со своей речью на праздничном концерте, посвященном 108-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, который состоится 18 ноября в Латвийском национальном театре. К тому же все участники конкурса смогут встретиться с президентом Латвии в Рижском замке. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Латвия ГОФЛВ, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. Сфера благосостояния до выборов не будет поставлена на паузу, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он пояснил, что министр земледелия Улдис Аугулис был выбран исполняющим обязанности министра благосостояния вместо прежнего руководителя ведомства Рениса Узулникса, поскольку уже ранее возглавлял эту сферу, знаком с повесткой дня и знает коллектив Минблага. Кулбергс рассказал, что о задержании Узулникса за рулем в состоянии алкогольного опьянения узнал от министра внутренних дел Яниса Домбровы. На вопрос, уверен ли премьер в том, что у других министров нет проблем с употреблением алкоголя, Кулбергс отметил, что не является ни врачом, ни экспертом, чтобы судить об этом. Однако подобных проблем на заседаниях Кабинета министров он не замечал. Он также призвал задуматься об ответственности окружающих людей, когда они видят, что человек в состоянии алкогольного опьянения собирается сесть за руль. Как сообщалось, в субботу Узлникс был задержан за рулем в состоянии опьянения свыше 3 промилле. По факту произошедшего госполиция начала уголовный процесс. Союз зеленых и крестьян со своей стороны отозвал Узлникса с поста министра. 70% населения Латвии предпочитают приобретать мобильные телефоны в рассрочку. Об этом свидетельствуют данные оператора мобильной связи Теле2. В рассрочку покупают не только устройства премиум-сегмента, но и бюджетные модели. К примеру, в ценовой категории до 250 евро более половины устройств приобретаются именно с поэтапной оплатой. Как отмечает коммерческий директор компании Раймонд Синшевскис, рассрочка остается самым популярным способом покупки, поскольку покупательная способность значительно части населения не позволяет сразу выплатить всю сумму. Кроме того, при оформлении рассрочки на телефоны не начисляются кредитные проценты. Данные компании показывают, что пользователи ответственно относятся к финансовым обязательствам. Задолженность свыше допустимых сроков составляет лишь около 3% от общей суммы выплат. В Теле2 предупреждают, что до конца этого года ситуация может измениться. Планируется, что продажу телефонов в рассрочку приравняют к выдаче потребительских кредитов. Это повлечет за собой процедуру оценки платежеспособности и другие бюрократические ограничения, что сделает рассрочку недоступной для части населения. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».

того, чтобы за это время на дорогах Европы не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с погибшими и тяжело ранеными. В этом году в ДТП уже погибли 66 человек, тяжело пострадали 175 участников дорожного движения. В рамках акции особое внимание будет уделено безопасности менее защищенных участников дорожного движения, велосипедистов, водителей электросамокатов и мотоциклов, соблюдению условий использования ремней безопасности и детских сидений, а также разрешенной скорости движения. Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс в видеообращении Facebook принес извинения за вождение автомобиля в состоянии опьянения 3,9 промилле и назвал произошедшее серьезной ошибкой. Узулниекс сказал, что в сложный период личной жизни и в напряженное предвыборное время он допустил серьезную ошибку, о которой искренне сожалеет. «Прежде всего, хочу извиниться перед всем обществом, своими коллегами и всеми, кто мне доверял, понимая, что я это доверие обманул», — отметил бывший министр. Он также просит прощения у своей семьи и близких, отмечая, что родные всегда были рядом с ним, и ему больно осознавать, что из-за его поступка им тоже приходится переживать. Бывший министр также признал, что произошедшее уже не изменить, но он может сделать выводы, чтобы никогда больше не оказаться в такой ситуации. Он попросил прощения у тех, кому причинил боль и кого разочаровал. Узулниекс поблагодарил Госполицию и полицию Ропышского самоуправления за профессиональное и добросовестное исполнение служебных обязанностей. Он также призвал всех быть ответственными перед собой и обществом. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Утром во многих районах, в том числе в столице, туман, местами густой. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет плюс 16, плюс 20 градусов. В Риге переменная облачность, в течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Дело мастера. На радио «Мелодия».
1: Укладка ламината – это не просто обновление пола, а шаг к дому, в котором хочется оставаться. Но чтобы покрытие служило долго и выглядело аккуратно, важно не только купить правильный материал, но и соблюсти технологию укладки. Первый и самый важный этап – это подготовка основания. Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой. Перепад высоты не должен превышать несколько миллиметров на метр. Если основание бетонное или деревянное и не соответствует требованиям, лучше выровнять его наливной стяжкой или фанерой. После выравнивания укладывается подложка. Она компенсирует мелкие неровности, снижает шум и защищает замки пластин. Затем важно создать небольшую дистанцию. Оставьте зазор примерно 10-15 сантиметров. Это нужно для компенсации расширения панели при изменении температуры и влажности. В этапе сборки первого ряда начинайте с дальнего угла от входа и укладывайте панели в направлении к выходу или просвету комнаты. Система замков панели должна соединяться легко, без усилий, иначе возможны щели или скрипы. При резке последней панели в ряду используйте аккуратные инструменты – электролобзик или ножовку с мелкими зубцами. Когда первый ряд уложен, переходите к следующему. Лучше использовать обрезок первой доски для начала второго ряда. Это создает эффект разбежки. Такой метод увеличивает прочность соединения и выглядит эстетически. Особое внимание уделите к местам, где проходят трубы или стоят элементы интерьера. Здесь панели подрезаются по месту с учетом технологического зазора, а вырезы закрываются декоративными втулками или накладками. Такой подход оставляет монтаж аккуратным и безопасным. И, наконец, монтаж плинтусов и порожков. Порог устанавливают на ровной поверхности, с зазором под ним для свободной деформации покрытия. Плинтус крепится только к стене, чтобы пол мог дышать. Соблюдая эти правила, вы получите пол, который не просто выглядит красиво, но и служит много лет. И пусть ваши полы всегда лежат крепко и ровно.
0: Дело мастера. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И знаете, современный рынок недвижимости сталкивается с новой проблемой – использованием искусственного интеллекта для создания приукрашенных изображений жилья. Агенты по недвижимости применяют виртуальный стайлинг, чтобы скрыть недостатки помещений, что вводит покупателей в заблуждение. С ситуацией разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Всем привет! Сегодня у нас на повестке дня довольно необычный глубокий разбор. Наша миссия сегодня – разобраться, как искусственный интеллект буквально захватывает рынок недвижимости. И мы опираемся на весьма свежее расследование из The Independent.
3: Да, материал там просто отличный и очень подробный.
2: Ага. И вот раньше риэлторы просто брали, объективы «Рыбий глаз» и фотографировали какие-то тесные каморки, называя их уютными студиями. Мы все это помним. Но сегодня правила игры полностью изменились. Итак, давайте разберем это.
3: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это, сам масштаб явления. Я читала цифры, и сейчас 52% агентов планируют использовать и инструменты.
2: Ого, больше половины рынка?
3: Да, больше половины. И это уже не просто, словесное преувеличение в описании на сайте. Это полная подмена визуальной реальности. То, что они сейчас называют виртуальным стейджингом.
2: Звучит как-то, настораживающе. Но вот что непонятно, зачем риэлторам вообще создавать эти идеальные цифровые картинки? Ведь реальность-то все равно вскроется на просмотре.
3: Такие агентства, как, например, Words, утверждают, что это помогает показать истинный потенциал пустой или, скажем так, заброшенной комнаты.
2: Истинный потенциал. По-моему, это просто квартирный кэтфишинг. Серьезно, это же как приложение для знакомств.
3: Отличное сравнение, кстати. Очень точно.
2: Но правда же, если кто-то в профиле притворяется, что его рост 1,80 м, а на деле это не так, то на первом же свидании правда вскроется. И, второго свидания точно не будет. Разве и AI-ретушь не вызывает такое же разочарование?
3: Вызывает, и еще какое. И это разочарование уже приводит к вполне реальным конфликтам между покупателями и агентами.
2: Я как раз хотел вспомнить ту дикую историю с Reddit.
3: О да, про дом в районе Тутинг.
2: Инна. Там агентство Wingsworth выставило дом. Люди реально отпросились с работы ради этого идеального дома с фотографией. А когда приехали, нашли абсолютную разруху.
3: Это просто возмутительно. И самое смешное, грустное в этой истории, это та самая прикроватная тумбочка.
2: Да-да-да. Сгенерированная нейросетью тумбочка, которая буквально скрывала гнилой недоделанный плинтус.
3: И ведь агентство потом попыталось оправдаться. Они сделали предупреждение об использовании ИИ, но напечатали его белым шрифтом на белом фоне.
2: Белым по белому. Просто гениально. И ведь это далеко не единственный случай.
1: Продолжим рассказ о проблемах использования искусственного интеллекта на рынке жилья буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис АУВ.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Грустная остановка» на радио «Мелодия».
1: Сегодня в нашей вкусной остановке треска в сливочно-сырном соусе. Это нежное рыбное блюдо, которое относится к традиционным блюдам Латвии. Перед тем, как перейти к рецепту, вспомним немного истории. Латвия – страна, где рыба всегда была неотъемлемой частью кухни. И это не случайно. Балтийское море рядом, а значит, в повседневном меню латышей всегда присутствовали супы, жареная и копченая рыба, овощные блюда, каши и знаменитый ржаной хлеб. Латышская кухня известна умением сочетать продукты неожиданно, но гармонично. Здесь готовят молочный суп с рыбой, подают десерты из манки с ягодным соусом, используют треску, леща, миногу и с удовольствием соединяют рыбу со сливками, картофелем, зеленью и мягкими молочными соусами. Все это создает ту самую латышскую простоту, за которой скрывается удивительная глубина вкуса. Теперь к нашему блюду. Возьмите филе трески, промойте его, обсушите и приправьте солью и свежемолотым перцем. В глубокой форме для запекания разогрейте немного сливочного масла. Выложите кусочки рыбы и приготовьте соус. Соус состоит из сливок, натертого сыра, немного чеснока и щепотки мускатного ореха. Орех придает мягкую теплую ноту. Перемешайте ингредиенты до однородности и залейте рыбу так, чтобы она оказалась покрытой легким слоем ароматной смеси. Отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 25 минут, пока соус не станет густым и кремовым. Рыба должна быть нежной и легко разделяющейся на кусочки. Подавайте треску горячей, с ложкой соуса и свежей зеленью. Также можно добавить отварной картофель или кусочек ржаного хлеба. С таким блюдом вы обязательно почувствуете ту самую атмосферу прибалтийского спокойствия, где вкус строится на простоте и натуральных продуктах. Приятного аппетита!
0: «Грустная остановка» на радио «Мелодия».

0: «Голосы мира» на радио «Мелодия».
1: Даунинг-стрит. Одна из самых известных улиц Лондона, Даунинг-стрит, находится в центре британской столицы в районе Уайтхолл, недалеко от Букингемского дворца и в нескольких минутах ходьбы от здания парламента. Уже более 200 лет на Даунинг-стрит располагаются резиденции двух важнейших персон правительства Великобритании. Во-первых, дом номер 10 по традиции занимает первый лорд казначейства, обязанности которого выполняет премьер-министр. А по соседству в доме номер 11 живет второй лорд, или канцлер казначейства. До конца 17 века на месте сегодняшней Даунинг-стрит располагался особняк под названием «Хэмптон Хаус». Застроена же эта улица была в 1680-х годах сэром Джорджем Даунингом, в честь которого и была названа. Джордж Даунинг состоял на военной и дипломатической службе у Оливера Кромвеля и короля Карла II и приумножал свой так немалый капитал инвестициями в недвижимость. Сам Даунинг, судя по всему, никогда не жил на названной в его честь улице и ни в одном из построенных им домов. В 1675 году он переехал в Кембридж, где скончался через несколько месяцев после окончания строительства. В наши дни все резиденции членов правительства находятся на одной стороне Даунинг-стрит, а здания, расположенные на противоположной стороне, в 19 веке были переданы Министерству иностранных дел. Самое знаменитое строение на Даунинг-стрит, дом номер 10, часто используется как метоним для обозначения офиса премьер-министра. Таким образом, во всем мире здание и улицу знают даже те, кто никогда не бывал в столице Великобритании.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: Я пью до дна.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
8: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Полиция начала 50 административных процессов за несанкционированное скопление транспортных средств у торгового центра «Акрополь Рига». Далее об этом и других событиях более подробно. В месте несанкционированного скопления транспортных средств у торгового центра «Акрополь Рига» госполиция начала 50 процессов об административных правонарушениях. Чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения, вечером 11 сентября госполиция организовала у одного из торговых центров в Риге усиленное присутствие своих сил с привлечением как должностных лиц Бюро реагирования Рижского регионального управления, так и должностных лиц отдела управления.

рода. Водители откровенно игнорируют требования правил дорожного движения и угрожают безопасности других участников дорожного движения, указывают в полиции. 47 процессов об административных правонарушениях начаты за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение разрешенной скорости движения, вождение без прав на управление транспортным средством, за агрессивный стиль вождения, за управление не прошедшим техосмотр транспортным средством, за управление технически неисправным транспортным средством и за несоответствие световых приборов, выхлопных систем, размещение государственных регистрационных номерных знаков, а также за другие нарушения. Кроме того, за нарушения при использовании дронов госполиция начала 3 дела об административных правонарушениях. Благодаря Украине остальная Европа сейчас живет в одолженное ей время, но оно не используется правильно, заявил в понедельник на пресс-конференции после состоявшегося в Финляндии Европейского арктического саммита премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что время – это самое ценное, что может быть. Мы не можем купить время. Украинцы дали нам время, чтобы подготовиться, но мы не используем это время правильно, сказал Кулбергс. Политик заявил, что в это время нужно использовать каждый день, чтобы подготовиться к худшему сценарию, и только тогда будет мир. Однако проблема в том, что русским позволяют вернуться в оборот. И в спорт, и в культуру, и другие сферы мы снова их нормализуем, заявил Кулбергс. И по его мнению, поэтому необходимо больше информировать европейское общество о реальности. Он подчеркнул, что в Европе необходимо бороться в соцсетях с российской пропагандистской машиной, которая меняет настроение в обществе. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Утром во многих районах, в том числе в столице, туман, местами густой. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет плюс 16, плюс 20 градусов. В Риге переменная облачность, в течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».
2: В программе «Киноафиша. История о людях, чьи судьбы меняли музыку и общество». Сегодня фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Фильм рассказывает о легендарной джазовой певице, которая стала не только голосом своей эпохи, но и символом борьбы. Действие разворачивается в середине прошлого века, когда ее популярность растет, а вместе с ней усиливается давление со стороны властей. В центре сюжета противостояние Билли Холидей и представителей государственных структур. Ее концерты срываются, за ней ведется постоянное наблюдение, а попытки запретить выступления становятся частью целенаправленной кампании. Особое внимание уделяется песне, которая поднимает болезненную тему расовой несправедливости и становится причиной конфликта. Фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей» показывает не только сцену и успех, но и личную жизнь певицы. Ее уязвимость, давление и цену, которую приходится платить за право быть услышанной. Интересного просмотра!
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».

0: на радио «Мелодия».
1: И вновь о трафике в латвийской столице во вторник, 15 сентября. Но сначала предупреждение. Со среды, завтрашнего дня и по 22 сентября в странах ЕС, в том числе в Латвии, пройдут традиционные дни безопасности «Роудпол». Полиция обещает уделить повышенное внимание наиболее уязвимым участникам движения, пешеходам, велосипедистам, водителям электрогаджетов, а также усилит контроль за использованием ремней безопасности, детских кресел и за скоростным режимом тоже будут наблюдать. Итак, с 16 по 22 в Латвии акция «Роудпол». Мы же обращаем внимание на текущую дорожную обстановку в латвийской столице. Привычные 5 баллов на мониторе к этой минуте, заторов уже более 40, они продолжают расти. И хотя ситуация на рижских магистралях и улицах меняется быстро, мы отметим самые сложные места в данный момент. На Карля Ульмане перед Вени Базгатве в сторону центра затор протянулся почти до улицы Лепаес. Прилично забит машинами участок Лелрба с Каунцема перед Мелнсела. Кроме того, притормаживает Даугавгривас и особенно затратно по времени движение по улице Булю. В центре плотно на набережной, а также на Лачпреша со стороны Островного моста. Кроме того, отметим Бикернеку перед кольцом на пересечении с Юглас. И две классики – это район перекрестка Крустпилс и Гранита и Густава Земгалагатва перед Брейбас в направлении порта. Вот здесь можно оставить около 15 минут. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно!
4: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АВТ.
6: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Возвращаемся к разговору о том, как современный рынок недвижимости страдает из-за внедрения искусственного интеллекта, как при помощи ИИ агенты по недвижимости обманывают потенциальных покупателей. С этой ситуацией разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Был пример, когда на фото дорисовали целый яркер.
3: Ага. А еще был клиент у агента Нины Харрисон. Он чуть не пошел на просмотр дома, который, ну, уже осматривал и отверг ранее.
2: Подождите, как это вообще возможно?
3: А вот так. Просто ИИ изменил фасад здания до полной неузнаваемости. Человек даже не понял, что это тот же самый дом.
2: Кошмар. Но должен же быть какой-то правовой механизм. Нельзя же просто так обманывать людей ради кликов.
3: Конечно. Если посмотреть с правовой точки зрения, в Великобритании есть закон о цифровых рынках от 2024 года. По нему нельзя предоставлять ложную информацию.
2: Но где проходит эта грань? Нейросети же генерируют все подряд.
3: Омбудсмен Лесли Хортон очень хорошо это объяснила. Есть четкая грань между улучшением презентации и изменением самой сути объекта.
2: То есть бросить виртуальные подушки на диван – это нормально?
3: Да, это приемлемо, но вот добавить несуществующий камин – это уже нарушение закона. Это искажение того, что, ну, реально продается.
2: Итак, что все это значит? По-моему, старое доброе выражение «пусть покупатель будет бдителен» еще никогда не было настолько актуальным, как сегодня.
3: Абсолютно согласна.
2: В эпоху ИИ-контента доверять собственным глазам при онлайн-поиске жилья больше, ну, нельзя. Это просто факт.
3: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то на первый план выходит критическое мышление. Технологии ведь действительно облегчают визуализацию.
2: Это точно. Картинки получаются красивые.
3: Но они также стирают границу между объективной правдой и маркетинговой иллюзией. Это очень тонкий лед.
2: Знаете, вся эта ситуация наводит на одну очень провокационную мысль. Если искусственный интеллект так легко позволяет продавать не реальность, а, скажем так, цифровую фантазию,
3: так,
2: не приведет ли это к тому, что в будущем выборы покупки недвижимости полностью перейдут в виртуальную реальность?
3: О, это пугающий, но очень интересный сценарий.
2: Правда же? Люди будут платить миллионы исключительно за потенциал, так ни разу и не посетив физический объект до подписания контракта. Просто купят красивую 3D-модель.
3: И учитывая скорость развития технологий, это будущее может наступить гораздо раньше, чем мы думаем.
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Автомеханика. На радио Мелодия.
7: Многие водители не придают значения уровню топлива и спокойно ездят, когда в баке остается минимум. Кажется, что это не проблема, ведь машина продолжает ехать. Но дело в том, что топливный насос охлаждается именно бензином или дизелем, в котором он находится. Когда уровень топлива низкий, насос начинает перегреваться. Из-за этого его ресурс снижается. Дополнительно с дна бака поднимается осадок и мелкая грязь, которая со временем забивает фильтры и попадает дальше в систему. В этом случае увеличивается нагрузка на форсунки и топливную аппаратуру. Поэтому простое правило помогает избежать лишних затрат. Старайтесь не опускать уровень топлива ниже четверти бака. Теперь поговорим о более серьезной теме, особенно актуальной для дизельных автомобилей. Речь идет о ремне и цепи газораспределительного механизма. Существует распространенное мнение, что цепь служит весь срок жизни двигателя. На практике это не так. Цепь действительно служит дольше ремня, но она тоже растягивается и изнашивается. В среднем ее ресурс может составлять от 150 до 300 тысяч километров в зависимости от конструкции двигателя и условий эксплуатации. Ремень требует более строгого контроля. Игнорировать замену опасно, потому что обрыв приводит к серьезным повреждениям двигателя. Если вы выбираете подержанный автомобиль, стоит обратить внимание на косвенные признаки. Когда при запуске слышен металлический шум или треск, это может указывать на износ цепи. Если информации нет, безопаснее заложить замену в бюджет сразу после покупки. Теперь перейдем к теме, с которой сталкивается каждый владелец автомобиля. Речь идет о выборе запчастей. Многие до сих пор делят все на оригинал и Китай, считая, что второй вариант всегда хуже. На практике все сложнее. Дело в том, что существует качественный и неоригинальный рынок, где детали производятся на тех же заводах или по тем же технологиям. Такие запчасти могут служить не хуже оригинала и стоят заметно дешевле. При этом есть узлы, где экономия может обернуться проблемами. Это касается тормозной системы, элементов двигателя и сложной электроники. В этом случае лучше выбирать проверенные бренды и не гнаться за самой низкой ценой. Когда речь идет о фильтрах, расходниках или подвеске, можно рассматривать качественные аналоги. Главное правило здесь простое. Обращайте внимание не на страну производства, а на репутацию производителя и реальные отзывы. На этом пока все.
6: Автомеханика. На радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Фондю. Хорошо знакомое многим блюдо фондю появилось в 18 веке во франкоговорящем кантоне Юра на северо-западе Швейцарии. Название этого кулинарного творения, представляющего собой расплавленный сыр, в который обмакивают кусочки хлеба, происходит от французского глагола «fondre» – «плавить» или «растапливать». Более 300 лет назад фондю стали готовить в швейцарских горных деревушках. Причем блюдо считалось не деликатесом, а продуктом первой необходимости. Зимой крошечные поселки были отрезаны от городов, и жителям негде было достать свежее продовольствие. Поэтому питаться приходилось оставшимся с лета затвердевшим сыром и черствым хлебом. Чтобы вернуть сыру хоть какой-то вкус, предприимчивые швейцарцы стали его растапливать и размягчать в получившейся горячей массе хлеб. Традиция есть фондю из одного котла родилась тогда же и объяснялась, опять же, нуждой. Во-первых, не у каждого бедного селянина этот самый котел имелся. Во-вторых, чтобы согреться, удобнее было собрать всех жителей вокруг одного большого костра, над которым и вешался общий котел. Этот обычай сохранился и по сей день. Правда, теперь он стал просто развлечением, а не способом пережить холодную зиму. Появились и современные традиции, связанные с фондю. И заключаются они не только в способе приготовления этого блюда, которое теперь для вкуса добавляют белое вино, но и в тонкостях его употребления. Теперь, если во время вечеринки кто-то роняет свой кусок хлеба в котел, он обязан купить напитки всем присутствующим. А если хлеб роняет девушка, ей приходится целовать того, кто в этот момент оказывается рядом. В некоторых случаях неосторожная барышня только радуется предоставленной ей возможности.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: на радио «Мелодия».
1: Посмотрим, как изменилась обстановка на российских дорогах за минувшие полчаса.
2: Она прибавила 2 балла. К этому моменту на мониторе 7 и более 50 заторов.
1: Один из них протянулся на Рижской окружной А4 в направлении Видземского шоссе. Перед Берги можно задержаться минут на 10. В черте города выделяются район перекрестка Крустпилс и Гранита. Здесь затруднено движение со всех сторон. От 15 до 20 минут можно оставить на Густава-Замгала-Гатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали и плотно перед Бикернекским кольцом как со стороны улицы Бикернеку, так и со стороны Юглас. В центре сложнее всего на набережной Генерала Радзиня и далее 11 ноября. Пардаугов прилично тормозит Даугавгривас, где пробка достигает получаса. Чуть поменьше, около 20-25 минут, займет преодоление участка Лелы-Рыбы-Скалнцема и далее Вантовый мост. Карля-Ульманя перед Венебазгатве в сторону центра также тормозит. Хвост затора за улицей Лепаес. В общем, обстановка на дорогах сложная. Остаемся внимательными и взаимовежливыми. А также помним, что завтра начинается неделя безопасности Road Pool по ЕС и Латвии в частности. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и удачного дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров. Поверните налево.
6: Налево? Ну там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maximā, lai nekā netrūktu.

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Из-за протеста пассажирских перевозчиков не будут выполнены более 1000 региональных автобусных рейсов. Далее об этом и других событиях более подробно. Из-за организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков акции протеста «День без регионального общественного транспорта» в среду 16 сентября потенциально может быть отменен 1271 региональный автобусный рейс, свидетельствует обобщенная информация автотранспортной дирекции. На прошлой неделе дирекция направила перевозчикам регионального общественного транспорта письмо с призывом тщательно оценить необходимость проведения запланированной акции протеста, которая может оказать существенное влияние на мобильность пассажиров в Латвии, и незамедлительно предоставить дирекции и пассажирам точную информацию о планируемом количестве невыполненных рейсов. К полудню понедельника дирекция получила от перевозчиков подтверждение об участии в акции протеста от Talsu Autotransports, автобусного парка Резекне, автобусного парка Даугавпилса и Норма А. В общей сложности на среду 16 сентября у этих перевозчиков запланирован 1271 региональный автобусный рейс, который, как предполагается, не будут выполнены. Два перевозчика сообщили, что участвовать в акции протеста не будут, еще пять не предоставили дирекции ответа. Пассажирские

решения угрожают предоставлению качественных услуг общественного транспорта. Акция протеста символически состоится через год после предыдущей, в ходе которой движение автобусов было приостановлено на 1 час. Перевозчики отмечают, что акция не будет разовой, если отрасль не будет услышана. Ocean-X отмечает, что перевозчики приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства и призывают в этот день использовать альтернативные средства передвижения. Приоритетом перевозчиков является достижение компромисса с правительством, чтобы жители регионов и впредь имели доступ к безопасному, надежному и качественному общественному транспорту, а водители автобусов получали соответствующую зарплату. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Утром во многих районах, в том числе в столице, туман, местами густой. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет плюс 16, плюс 20 градусов. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

«Загородный сезон» на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света. Этнопарки. Чтобы узнать больше о том, как жили древние народы, не обязательно искать или изобретать машину времени. Достаточно отправиться в этнопарк. Это настоящий музей под открытым небом, где можно познакомиться с бытом, культурой и архитектурой определенной эпохи. Путешествия по этнопаркам не сразу стали отдельным видом отдыха. Организаторы первых этнопарков в первую очередь хотели сохранить памятники народной архитектуры и быта. Так было проще ухаживать за культурным наследием. А те, кто мечтал окунуться в прошлое, получили возможность узнать больше об истории предков. Самые интересные этнопарки создаются на базе уже существующих музеев. Например, Пермский этнопарк истории реки Чусовой. Чтобы сохранить постройки 19 века, его создатель смог собрать кузницу, сельскую лавку, пожарную станцию, крестьянские избы, словом, полностью восстановил быт Среднего Урала того периода. В России существует почти 200 народов, поэтому на территории нашей страны открыто много различных этнопарков. В Карелии можно посетить землю древних и познакомиться с бытом и верованиями саамских племен, в Ханты-Мансийске заглянуть в этнопарк Турум-Маа и увидеть, как жили северные народы обские угры, а в Московской области пожить в юртах в этнопарке «Кочевник». На территории этнопарков проводят мастер-классы по ремеслам, экскурсии и народные праздники. А еще этнопарки привлекают режиссеров, ведь здесь они находят идеальные декорации для съемок. Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
7: Что это было?
8: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.

0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повседневном уходе за собакой. Сегодня мы поговорим о купании и о том, как часто питомцу действительно стоит принимать водные процедуры. Многие владельцы думают, что купание нужно делать как можно чаще, чтобы собака была чистой. На самом деле, чистота ванн зависит от породы, образа жизни и состояния кожи. У одних собак шерсть сама по себе менее подвержена загрязнению, у других – наоборот. Если питомец много времени проводит на улице, в грязи или воде, его шерсть может требовать более частого ухода. Собаки с короткой и плотной шерстью обычно нуждаются в купании реже. Их шерсть быстрее сохнет и меньше впитывает посторонние запахи. Достаточно помыть такую собаку раз в несколько месяцев, если только она явно не испачкалась. Собаки с длинной или густой шерстью чаще собирают пыль, застрявшие частицы и запахи. Им купание требуется чаще, но при этом важны и расчесывание, и тщательное высушивание. Частое купание может навредить коже собаки. Шампуни, даже мягкие, смывают естественный слой кожного жира. Этот слой защищает кожу и шерсть от пересыхания и раздражения. Если купать слишком часто, кожа может стать сухой, появится перхоть и повышенная чувствительность. Поэтому важно не только выбирать правильный шампунь, но и придерживаться разумного графика. Оптимально ориентироваться на состояние собаки. Если шерсть выглядит грязной, собака неприятно пахнет, купание оправдано. Если же питомец просто вернулся с прогулки и слегка испачкался лапы, достаточно аккуратно промыть лапы и протереть шерсть влажной губкой. Возраст и особенности здоровья тоже влияют на частоту купания. Щенков купают редко, и только если это действительно необходимо. Пожилым собакам и тем, у кого чувствительная кожа, тоже требуется более щадящий подход. В таких случаях полезно проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать подходящий шампунь и схему ухода. И пока мы учимся замечать потребности собаки в уходе за шерстью, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Хм, а теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Непридуманные сюжеты. На радио Мелодия.
8: Человек, который изменил все.
9: В 2011 году на экраны вышел фильм «Человек, который изменил все». Воодушевляющая история о менеджере бейсбольной команды, который изобрел новый подход для определения стоимости игрока. Спортивная драма с Брэдом Питтом и Джоной Хиллом получила 6 номинаций на «Оскар» и 4 номинации на премию «Золотой глобус». Фильм основан на книге «Moneyball. Как математика изменила самую популярную спортивную лигу». Она рассказывает историю бейсбольной команды «Окленд Атлетикс» и ее генерального менеджера Билли Бина, которому удалось добиться феноменальных результатов в сезоне 2002 года. Произведение вряд ли в полной мере подходит для экранизации. Там много статистических данных и аналитики. Но при этом ее автору Майклу Льюису удалось рассказать глубокую и личную историю Билли Бина. Он сомневается, переживает и все равно находит силы на борьбу. Команда «Окленд Атлетикс» никогда не блистала, а накануне сезона 2002 года из нее ушли три ключевых игрока. Из-за ограниченного бюджета менеджер команды Билли Бин, роль которого исполнил Брэд Питт, вынужден собирать команду из менее талантливых игроков. Он знакомится с экономистом Питером Брэндом в исполнении Джона Хилла. Питер предлагает создать стратегию на основе математики, оценивать полезность игроков, исходя из расчета показателей их личной статистики. Это приводит к тому, что команда «Окленд Атлетикс» впервые в истории лиги выигрывает 20 игр подряд. Брэду Питту сразу понравился персонаж Билли Бина. Актер увидел в нем целеустремленного и изобретательного человека, который не боится рисковать. Коллеги Питта считают, что и актер, и менеджер похожи характерами в реальной жизни. Реальный прототип главного героя признавался в интервью, что не ожидал увидеть такую звезду в этой роли. При знакомстве с Брэдом Питтом Бин был поражен, насколько серьезно он подходит к своей работе. Он увидел, что актер внимательно прочел книгу, продумал, каким хочет видеть своего персонажа, а на съемках он заметил, что Брэд перенял часть его жестов. Особое внимание создатели фильма уделили сценам с играми «Окленд Атлетикс». Чтобы воссоздать все с точностью докрученного мяча, команда собирала архивные видео с игр и вместе с бейсбольным координатором и профессиональными тренерами воссоздавала хореографию матчей. Актеры ездили по спортивным лагерям с жестким режимом, много тренировались и оттачивали бейсбольные навыки. Крис Прэтт, исполнивший роль одного из игроков, признавался, что не играл с 9 класса, но после съемок пообещал обязательно продолжить заниматься.
7: Непридуманные сюжеты на радио «Мелодия».

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Вена. В мире не так много городов, рождающих такое количество красивых ассоциаций, как Вена. Венские вафли, штрудель, торт «Захер», шницель и венский кофе, венский бал, вальс и венская опера, а еще венский лес и его сказки. Столица Австрии – город со множеством граней. И все они одинаково сверкающие. Здесь выходит старейшая в мире ежедневная газета, работает старейший в мире зоопарк и проходит рекордное количество конгрессов. В Вене по трубам течет чистейшая альпийская вода, которую можно пить прямо из-под крана. И неудивительно, что город регулярно занимает первые строчки рейтингов самых зеленых и комфортных для жизни городов мира. Местные жители, правда, все равно способны найти в родном городе недостатки. Об австрийском недовольстве жизнью сложено немало анекдотов. Венцы и сами нередко посмеиваются друг над другом из-за вечного брюзжания. Но со стороны жители Вены все-таки любят жизнь и умеют ею наслаждаться. Горожане умеют выдерживать баланс между работой и личной жизнью. Это значит, что в 16 часов в пятницу все как один закончат работу и пойдут в ресторан, где будут сидеть до понедельника. Австрийцам нравится хорошая еда. Они любят приятно проводить время и путешествовать. Примечательная черта горожан – неравнодушное отношение к кофе и, как следствие, огромное количество кофеен во всех районах Вены. Некоторые из них – это настоящие оазисы уюта с мягкими креслами и изящными мраморными столиками, где можно отдыхать часами. Кофейная традиция в Австрии живет с конца 17 века. Тогда отступающие турки оставили после себя множество мешков с кофе, а австрийцам этот напиток очень понравился. Еще одна старинная традиция Вены – балы. В столице Австрии устраивается до 300 разных балов в год по тем или иным поводам. Раньше их проводили аристократы. Сегодня же на бал могут попасть самые разные люди. Кстати, танцевальные школы – один из самых популярных кружков у венских детей, а неумение танцевать считается дурным тоном. Вена бережно хранит традиции, но есть у этого и обратная сторона. Современных культурных развлечений в городе не так много, как, например, где-нибудь в Германии. Знатоки отмечают, что по сравнению с другими странами Европы, Австрия сильно отстает в плане индустрии развлечений, музыки, медиа и рекламы. Устаревшими выглядят городские вывески, витрины магазинов, газеты и телешоу. Впрочем, венцы относятся к этому с юмором и в ответ на вопрос «Куда ехать, если наступит конец света?» со смехом отвечают «В Вену», потому что там все случается на 20 лет позже.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Сложно получилось осеннее утро 15 сентября в латвийской столице с точки зрения трафика. На максимуме перед 9 часами на мониторе было 7 баллов и 55 существенных заторов. К этой минуте на дорогах стало заметно полегче, большинство проехало на трудовые места, дорожная обстановка вернулась на уровень 4 баллов. Заторы также сократились, однако есть еще приличные затруднения, в частности на Карля Ульманя перед Веневозгатве в сторону Островного моста, на набережной генерала Радзани и далее 11 ноября в направлении центра и особенно на Густава Замгалагатве перед Брива со стороны Восточной магистрали. От трафика перейдем к свежей сводке госполиции за вчерашний понедельник по Риге и столичной региону. Можно сказать, что все в пределах статистики для осеннего периода, судите сами. 89 ДТП, трое пострадавших, все велосипедисты. Патрульные составили 52 протокола, задержали двоих в состоянии алкогольного опьянения. У обоих было более 1,5 промилле. Как следствие, уголовное дело, возможное лишение прав, штраф и придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Выходит дорого, если сесть бухим за руль. С завтрашней среды начинается неделя безопасности Роудпол по ЕС и Латвии в частности. Кроме того, в четверг, 17 сентября, пройдет всеевропейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Цель понятна, чтобы в один отдельно взятый день на дорогах обошлось без жертв и без тяжелых травм у пострадавших. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня и хорошего настроения в компании любимого радио.
2: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Дорожные службы наши готовят веселые вечера на Лубановском круге. Ставят знаки, солдатики стоят. Будут вестись какие-то дорожные ремонтные работы. Третья полоса внутренняя на определенном участке будет закрыта. Всем терпения, удачи, берегите себя.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пуницы АБТ.
4: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
5: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на билишусервис.lv.

0: Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Хотя рынок труда и экономическая ситуация меняются, представление о наиболее привлекательных для работы отраслях в Латвии в целом остается стабильным, сообщили в исследовательской и консалтинговой компании 55 Blue со ссылкой на проведенный опрос. Лидирует сфера информационных и коммуникационных услуг. В ней хотели бы работать 24% наемных работников и 29% студентов. Высокий интерес в обеих группах сохраняется также к компаниям транспортной отрасли и сферы хранения грузов по 14 и 17% опрошенных соответственно. Финансовый и страховой сектор выбрали бы 14% работающих и 15% студентов. Среди привлекательных отраслей также обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, газа и теплоснабжение, а также предприятия сельского и лесного хозяйства. По мнению работающих жителей, наиболее привлекательными работодателями признаны Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Latvijas Mobilais Telefons, Swedbank, Банк Латвии и MicroTickles. По мнению студентов, среди наиболее привлекательных работодателей Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Swedbank и MicroTickles. Торгово-промышленные палаты стран Балтии призвали премьер-министра взять на себя политическую ответственность за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Предпринимательские организации Эстонии, Латвии и Литвы отмечают, что Rail Baltica – это гораздо больше, чем транспортный инфраструктурный проект. По их мнению, это стратегический коридор, который укрепит конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона, обеспечит более тесную интеграцию стран Балтии в единый европейский рынок, улучшит доступ к Центральной и Западной Европе, укрепит цепочки поставок, повысит военную мобильность и сделает регион более привлекательным для инвестиций.

секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу Сервис ОВ.

0: на радио «Мелодия».
1: Парк Йосемити.
2: История образования национального парка Йосемити, расположенного в американском штате Калифорния, началась задолго до появления самих американцев. Примерно 400 миллионов лет назад, в результате тектонических процессов, эта территория поднялась со дна огромного ледникового озера. Вокруг вырос горный хребет Сьерра-Невада, а реки, стекающие по западным склонам гор, сформировали долины и ущелья. С давних пор в этой местности, в окружении гигантских секвой, живописных водопадов и красивейших цветов, жили индейские племена. Но все изменилось с началом золотой лихорадки. В 1848 году в красивейшую Калифорнийскую долину хлынули бесчисленные потоки искателей золота, и начались постоянные стычки с индейцами. Власти Калифорнии направили туда карательную экспедицию, которая покончила с аборигенами. Впрочем, благодаря ей территория обрела и свое название. На языке одного из местных племен Йосемити означает «они убивают». Исчезновение индейцев, защищавших природу долины Йосемити, не сулило этой местности ничего хорошего. И действительно, туда потянулись белые переселенцы, которые ради домов и пастбищ стали вырубать девственные леса. Следом за ними в долину начали приезжать и многочисленные туристы. К счастью, слухи о неутешительном положении дел в Йосемити дошли до американского президента Линкольна, который подписал закон о создании на территории долины Йосемити и прилегающей к ней рощи Марипоса национального парка, что делает его старейшим в США. Сегодня почти 95% этой местности считается зоной дикой природы. Здесь все так же растут тысячелетние секвои, возвышаются над долиной заснеженные горные вершины, а еще здесь живет медведь-гризли. Именно благодаря своим природным достопримечательностям парк Йосемити получил всемирную известность. Одна из главных точек притяжения – отвесные утесы, привлекающие ежегодно тысячи скалолазов. Любители природы обязательно едут в рощу Марипоса смотреть на секвои и дерево Вавона, окружность которого составляет 27 метров. В конце 19 века в его 2000-летнем стволе проделали тоннель, по которому можно перебраться на другую сторону парка. Еще одно из красивейших мест парка – озеро Миррор. Его зеркальная поверхность, отражающая стоящие вокруг горы, неизменно завораживает всех, кто сюда добирается. Этот и другие пейзажи Йосемити каждый год попадают в фотообъективы 5 миллионов туристов. К счастью, люди больше не наносят вреда этому великолепному парку.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Опрос исследовательской компании 55 Blue показывает, что введение обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, может существенно повлиять на аудиторию коммерческих радиостанций. По данным опроса, большинство, 69% респондентов, считают, что латвийская музыка и сейчас достаточно представлена в радиоэфире. Лишь 26% поддерживают введение музыкальных квот, тогда как 49% выступают против. Почти четверть, 23%, процента опрошенных слушателей указали, что в случае введения 30% квоты могут перестать слушать радио или начнут потреблять его контент в других местах. Это соответствует примерно 210 тысячам слушателей. По мнению Латвийской ассоциации радиовещателей, эти данные привносят в дискуссию о музыкальных квотах аспект, которому до сих пор уделялось недостаточно внимания. До сих пор в основном обсуждалось, сколько латвийской музыки должно звучать на радио. Исследование показывает и другую сторону. Что слушатель может сделать в случае таких изменений? Законом можно установить долю музыки на радио, но нельзя заставить слушателя остаться. И прежде чем принимать такое регулирование, государству следует оценить и его возможные последствия, заявляют в ассоциации. Исследование указывает, что среди радиослушателей, которые в случае введения квоты выбрали бы контент на других площадках, 54% отдают предпочтение YouTube, 44% музыкальным стриминговым платформам, а 36% – интернет-радио. Также часть аудитории может перейти на цифровые сервисы и другие источники информации за пределами латвийского радиопространства. Латвийская ассоциация радиовещателей неоднократно призывала Министерство культуры до введения обязательной квоты оценить ее влияние на аудиторию радио, форматы различных радиостанций, экономическую жизнеспособность коммерческих СМИ и информационное пространство Латвии. Государству следует искать решения, которые помогают латвийской музыке, одновременно не нанося ущерба латвийским СМИ. Если из-за регулирования слушатель уйдет с латвийского радио, проиграют все. Радио потеряет аудиторию и доходы, музыкальная отрасль может потерять доходы от авторских вознаграждений, государство – налоговые поступления, а латвийское информационное пространство – свою аудиторию, указывают в ассоциации. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно!
3: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци АБТ.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: В мире было и есть немало отважных путешественников, которых можно смело назвать искателями приключений. Но почти всем им далеко до американца Стивена Фоссета. Этот мультимиллионер страдал просто невероятной жаждой к путешествиям и приключениям. На его счету 116 рекордов, установленных на воздушных шарах, самолетах, парусных яхтах, планерах и дирижаблях. Почти половина из них остаются непревзойденными. Все свои заработанные деньги Стивен Фоссет тратил на реализацию своих экстремальных устремлений. Он поднимался на высочайшие вершины мира, дважды был на Эвересте, с четвертой попытки переплыл Ла-Манш, но главной страстью Фоссета были воздухоплавание и авиация. В своем стремлении подчинить себе небо он в одиночку совершил кругосветку на воздушном шаре, установил рекорд кругосветного полета на самолете без посадки и дозаправки и перелетел над Андами на рекордной высоте 15 400 метров. Конечно, во время этих рискованных путешествий Стивен не раз попадал в ситуации, когда его жизнь буквально висела на волоске. Но ему удивительно везло. Кто бы еще выжил, падая в бушующее море на пробитом молнией воздушном шаре с высоты почти 9 километров? В других путешествиях при вынужденной посадке воздушного шара он побывал в России и в Бразилии. Но каждый раз, едва ступив на твердую землю, искатель приключений немедленно начинал планировать следующее путешествие.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
4: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «ГА Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! С 16 по 20 сентября в Риге и ее окрестностях пройдет активная фаза учений «Намыс-2026». В городе будет больше военнослужащих и военной техники. В отдельных местах появятся учебные контрольно-пропускные пункты и заграждения. Будут летать беспилотники и военные самолеты. Временами будут использоваться имитационные боевые средства, поэтому днем возможны кратковременные периоды повышенного шума. Во время учений военнослужащие из МСАРГИ в разное время суток будут передвигаться по многим районам Риги. Учебные задачи будут выполняться как в городской среде, так и на территориях отдельных объектов государственной, муниципальной и критической инфраструктуры. В них примут участие национальные вооруженные силы, ЗМСРЗ и военнослужащие союзных стран, а также госполиция, рижская муниципальная полиция, муниципальные учреждения и капитальные общества самоуправления. Учения «Намыс-2026» призваны проверить взаимодействие НВС, союзников, государственных и муниципальных учреждений в случае угрозы государству, включая действия при гибридных угрозах. Жителей призывают следить за информацией в официальных каналах и соблюдать указания полиции и участников учений. Торгово-промышленные палаты стран Балтии призвали премьер-министра взять на себя политическую ответственность за реализацию железнодорожного проекта «Рейл Балтика». Предпринимательские организации Эстонии, Латвии и Литвы отмечают, что «Рейл Балтика» — это гораздо больше, чем транспортный инфраструктурный проект. По их мнению, это стратегический коридор, который укрепит конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона, обеспечит более тесную интеграцию стран Балтии в единый европейский рынок, улучшит доступ к Центральной и Западной Европе, укрепит цепочки поставок, повысит военную мобильность и сделает регион более привлекательным для инвестиций. Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис отметил, что премьер-министры всех трех стран Балтии должны взять на себя четкую политическую ответственность за продвижение проекта, обеспечив его рациональную реализацию, максимальную прозрачность и отсутствие необоснованных расходов. По словам Ростовскиса, ответственность за результат столь значимого проекта нельзя перекладывать исключительно на его руководителей или другие вовлеченные учреждения. Она должна стать политическим приоритетом глав правительств. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия. I could stay away.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Храм Святого Семейства. Храм Святого Семейства, также известный как Саграда Фамилия, один из самых знаменитых долгостроев в мире. Эта грандиозная барселонская церковь строится уже более сотни лет, и до окончания работ еще очень далеко. Все дело в том, что этот поражающий воображение храм возводится на частные пожертвования. Так решили еще в 1882 году инициаторы строительства – Общество Святого Иакова. Первоначально предполагалось, что церковь будет построена в неоготическом стиле. Однако спустя всего год после начала работ первый архитектор проекта Франсиско дель Вильяр поругался с заказчиками, и дело передали Антонио Гауди. У ныне всемирно известного зодчего тогда за плечами была лишь одна законченная постройка – цех для отбеливания хлопка. Гауди смело переделал проект, оставив место для импровизации. По мнению молодого архитектора, здания, подобно живым существам, должны расти свободно и естественно. Согласно задумке Антонио Гауди, у храма должно было быть три фасада – Рождества, Страстей Господних и Вознесения Христова. Однако возвести ему удалось лишь фасад Рождества. И это несмотря на то, что строительством храма Святого Семейства Гауди руководил до самой своей смерти в 1926 году. Предчувствуя, что закончить работу он не успеет, архитектор, поступившись принципами, начал составлять чертежи и эскизы для тех, кому стройка перейдет после него. Тем не менее, в 2008 году многие известные деятели культуры и искусства подняли вопрос о прекращении строительства. Противники завершения проекта считают, что храм возводится не в соответствии с чертежами Гауди, а в угоду туристической индустрии, из-за чего шедевр великого архитектора уже безнадежно испорчен. Однако строительство ведется, в том числе за счет денег, которые туристы платят за осмотр одной из главных достопримечательностей Барселоны, принося фонду храма по несколько миллионов евро ежегодно. Отчасти поэтому проект было решено довести до конца. Достроить осталось примерно 30%, и предполагается, что полностью готова Саграда Фамилия будет в 2026 году. А в 2010-м незавершенный храм осветил Папа Римский, официально сделав его пригодным для совершения богослужений.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билетосервис.лв. 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. С 16 по 22 сентября полиция Латвии усилит контроль на дорогах в рамках европейской кампании «Ротпул Дрошибас Дьенас». Особое внимание инспекторы уделят пешеходам, велосипедистам, пользователям электросамокатов и мопедов, а также соблюдению скоростного режима и правил безопасности. Кампания пройдет одновременно в странах Европейского Союза. Ее главная задача – снизить количество тяжелых последствий дорожных аварий и привлечь внимание к безопасности всех участников движения. Отдельная акция состоится 17 сентября. В этот день пройдет Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, цель которого – добиться, чтобы за сутки на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелые травмы. Для Латвии проблема остается особенно актуальной. С начала года в дорожных авариях погибли уже 66 человек. Еще 175 участников дорожного движения получили тяжелые травмы. Во время усиленного контроля полиция будет проверять не только поведение наиболее уязвимых участников движения. Инспекторы также обратят внимание на использование ремней безопасности и детских кресел, а также на соблюдение установленной скорости. Хотя рынок труда и экономическая ситуация меняются, представление о наиболее привлекательных для работы отраслях в Латвии в целом остается стабильным, сообщили в исследовательской и консалтинговой компании 55 Blue со ссылкой на проведенный опрос. Лидирует сфера информационных и коммуникационных услуг. В ней хотели бы работать 24% наемных работников и 29% студентов. Высокий интерес в обеих группах сохраняется также к компаниям транспортной отрасли и сферы хранения грузов по 14% и 17% опрошенных соответственно. Финансовый и страховой сектор выбрали бы 14% работающих и 15% студентов. Среди привлекательных отраслей также обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, газа и теплоснабжение, а также предприятия сельского и лесного хозяйства. По мнению работающих жителей, наиболее привлекательными работодателями признаны Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Latvijas Mobilais Telefons, Swedbank, Банк Латвии и MicroTickles. По мнению студентов, среди наиболее привлекательных работодателей Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Swedbank и MicroTickles. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Фондю.
2: Хорошо знакомое многим блюдо фондю появилось в 18 веке во франкоговорящем кантоне Юра на северо-западе Швейцарии. Название этого кулинарного творения, представляющего собой расплавленный сыр, в который обмакивают кусочки хлеба, происходит от французского глагола «фондо» – «плавить» или «растапливать». Более 300 лет назад фондю стали готовить в швейцарских горных деревушках. Причем блюдо считалось не деликатесом, а продуктом первой необходимости. Зимой крошечные поселки были отрезаны от городов, и жителям негде было достать свежее продовольствие. Поэтому питаться приходилось оставшимся с лета затвердевшим сыром и черствым хлебом. Чтобы вернуть сыру хоть какой-то вкус, предприимчивые швейцарцы стали его растапливать и размягчать в получившейся горячей массе хлеб. Традиция есть фондю из одного котла родилась тогда же и объяснялась, опять же, нуждой. Во-первых, не у каждого бедного селянина этот самый котел имелся. Во-вторых, чтобы согреться, удобнее было собрать всех жителей вокруг одного большого костра, над которым и вешался общий котел. Этот обычай сохранился и по сей день. Правда, теперь он стал просто развлечением, а не способом пережить холодную зиму. Появились и современные традиции, связанные с фондю. И заключаются они не только в способе приготовления этого блюда, которое теперь для вкуса добавляют белое вино, но и в тонкостях его употребления. Теперь, если во время вечеринки кто-то роняет свой кусок хлеба в котел, он обязан купить напитки всем присутствующим. А если хлеб роняет девушка, ей приходится целовать того, кто в этот момент оказывается рядом. В некоторых случаях неосторожная барышня только радуется предоставленной ей возможности.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Случается, самые трогательные мелодии приходят не в любовных драмах и не в оперных ариях, а в комедиях. Именно так случилось с фильмом «Игрушка» Франсиса Вебера. Историей о мальчике-миллионере и безработном журналисте, которого ребенок покупает как живую игрушку. На экране все вроде бы весело. Абсурдная завязка, нелепые ситуации, чудесный Пьер Ришар с вечно растрепанными волосами и глазами, полными отчаяния. Но за шутками боль, об одиночестве, о цинизме взрослых, о детях, которым не нужны подарки, если рядом нет тепла. Музыку к фильму написал Владимир Косма, румын по происхождению, француз по духу и поэт по нотам. Его тема для игрушки – это настоящая акварель, светлая, прозрачная, но с легкой тенью на краях. Там слышен не только смех, но и одиночество, как будто музыка улыбается сквозь слезы. Композитор признавался, сочинять для комедий самое трудное, потому что музыка должна быть не только гэгом, не очередным смешком, а сердцем истории. И Косма с этим справлялся блестяще. Он писал музыку, которая не играет комедию, а сочувствует героям, открывая их уязвимость. Игрушка провалилась в прокате. Зрители были не готовы к такой смеси – комедии, социальной драмы, иронии и горечи. Но со временем фильм стал культовым. И музыка тоже. Ее можно услышать отдельно от сюжета. И она все равно будет вызывать мурашки. Потому что в этих нескольких тактах и детство, и одиночество, и невозможность купить любовь. Порой кажется, что если бы жизнь умела играть на пианино, она бы выбрала именно эту мелодию. Простую, смешную и очень-очень честную.

0: Ка-чэнь.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пуницы АВТ.
3: За тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: L

0: над Янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Опрос исследовательской компании 55 Blue показывает, что введение обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, может существенно повлиять на аудиторию коммерческих радиостанций. По данным опроса, большинство, 69% респондентов, считают, что латвийская музыка и сейчас достаточно представлена в радиоэфире. Лишь 26% поддерживают введение музыкальных квот, тогда как 49% выступают против. Почти четверть, 23%, процента опрошенных слушателей указали, что в случае введения 30% квоты могут перестать слушать радио или начнут потреблять его контент в других местах. Это соответствует примерно 210 тысячам слушателей. По мнению Латвийской ассоциации радиовещателей, эти данные привносят в дискуссию о музыкальных квотах аспект, которому до сих пор уделялось недостаточно внимания. До сих пор в основном обсуждалось, сколько латвийской музыки должно звучать на радио. Исследование показывает и другую сторону. Что слушатель может сделать в случае таких изменений? Законом можно установить долю музыки на радио, но нельзя заставить слушателя остаться. И прежде чем принимать такое регулирование, государству следует оценить и его возможные последствия, заявляют в ассоциации. Исследование указывает, что среди радиослушателей, которые в случае введения квоты выбрали бы контент на других площадках, 54% отдают предпочтение YouTube, 44% музыкальным стриминговым платформам, а 36% интернет-радио. Также часть аудитории может перейти на цифровые сервисы и другие источники информации за пределами латвийского радиопространства. Латвийская ассоциация радиовещателей неоднократно призывала Министерство культуры до введения обязательной квоты оценить ее влияние на аудиторию радио, форматы различных радиостанций, экономическую жизнеспособность коммерческих СМИ и информационное пространство Латвии. Государству следует искать решения, которые помогают латвийской музыке, одновременно не нанося ущерба латвийским СМИ. Если из-за регулирования слушатель уйдет с латвийского радио, проиграют все. Радио потеряет аудиторию и доходы, музыкальная отрасль может потерять доходы от авторских вознаграждений, государство – налоговые поступления, а латвийское информационное пространство – свою аудиторию, указывают в ассоциации. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: Парки мира на радио «Мелодия».
1: Парк Йосемити.
2: История образования национального парка Йосемити, расположенного в американском штате Калифорния, началась задолго до появления самих американцев. Примерно 400 миллионов лет назад, в результате тектонических процессов, эта территория поднялась со дна огромного ледникового озера. Вокруг вырос горный хребет Сьерра-Невада, а реки, стекающие по западным склонам гор, сформировали долины и ущелья. С давних пор в этой местности, в окружении гигантских секвой, живописных водопадов и красивейших цветов, жили индейские племена. Но все изменилось с началом золотой лихорадки. В 1848 году в красивейшую Калифорнийскую долину хлынули бесчисленные потоки искателей золота, и начались постоянные стычки с индейцами. Власти Калифорнии направили туда карательную экспедицию, которая покончила с аборигенами. Впрочем, благодаря ей территория обрела и свое название. На языке одного из местных племен Йосемити означает «они убивают». Исчезновение индейцев, защищавших природу долины Йосемити, не сулило этой местности ничего хорошего. И действительно, туда потянулись белые переселенцы, которые ради домов и пастбищ стали вырубать девственные леса. Следом за ними в долину начали приезжать и многочисленные туристы. К счастью, слухи о неутешительном положении дел в Йосемити дошли до американского президента Линкольна, который подписал закон о создании на территории долины Йосемити и прилегающей к ней рощи Марипоса национального парка, что делает его старейшим в США. Сегодня почти 95% этой местности считается зоной дикой природы. Здесь все так же растут тысячелетние секвои, возвышаются над долиной заснеженные горные вершины, а еще здесь живет медведь-гризли. Именно благодаря своим природным достопримечательностям парк Йосемити получил всемирную известность. Одна из главных точек притяжения — отвесные утесы, привлекающие ежегодно тысячи скалолазов. Любители природы обязательно едут в рощу Марипоса смотреть на секвои и дерево Вавона, окружность которого составляет 27 метров. В конце 19 века в его 2000-летнем стволе проделали тоннель, по которому можно перебраться на другую сторону парка. Еще одно из красивейших мест парка — озеро Миррор. Его зеркальная поверхность, отражающая стоящие вокруг горы, неизменно завораживает всех, кто сюда добирается. Этот и другие пейзажи Йосемити каждый год попадают в фотообъективы 5 миллионов туристов. К счастью, люди больше не наносят вреда этому великолепному парку.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Village Service.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. 70% населения Латвии предпочитают приобретать мобильные телефоны в рассрочку. Об этом свидетельствуют данные оператора мобильной связи Теле2. В рассрочку покупают не только устройства премиум-сегмента, но и бюджетные модели. К примеру, в ценовой категории до 250 евро более половины устройств приобретаются именно с поэтапной оплатой. Как отмечает коммерческий директор компании Раймон Синшевскис, рассрочка остается самым популярным способом покупки, поскольку покупательная

Способность значительной части населения не позволяет сразу выплатить всю сумму. Кроме того, при оформлении рассрочки на телефоны не начисляются кредитные проценты. Данные компании показывают, что пользователи ответственно относятся к финансовым обязательствам. Задолженность свыше допустимых сроков составляет лишь около 3% от общей суммы выплат. В Теле2 предупреждают, что до конца этого года ситуация может измениться. Планируется, что продажу телефона в рассрочку приравняют к выдаче потребительских кредитов. Это повлечет за собой процедуру оценки платежеспособности и другие бюрократические ограничения, что сделает рассрочку недоступной для части населения. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Латвия ГОФЛВ, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. Во вторник, 15 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Барбадос. Маленькая Англия. Так называют самый восточный и самый развитый остров Карибского моря – Барбадос. Это прозвище он получил, во-первых, потому что на нем действительно отмечается высокий, практически европейский образ жизни, а во-вторых, потому что он более 300 лет находился под властью Великобритании. Столица Барбадоса, Бриджтаун, даже чем-то напоминает Лондон. Например, там есть своя Трафальгар-сквер, полный аналог главной лондонской площади. Сейчас она, правда, называется Площадью Героев, но сходство от этого не становится меньше. Британское влияние сказалось и на привычках местных жителей. Они свято чтят традицию 5 o'clock tea и больше всего любят играть в гольф и крикет. На острове даже проводились международные чемпионаты по этим видам спорта. Стоит ли говорить, что все жители свободно владеют английским и с пиететом относятся к королеве Елизавете II. Еще одним напоминанием о колониальных временах на Барбадосе служат плантации сахарного тростника, на которых раньше трудились рабы Британской империи. Плантации сохранились до сих пор и продолжают приносить ощутимый доход в местную казну. Сахарному тростнику посвящено и главное местное культурное событие – карнавал Crop Off. Он начинается после сбора урожая и длится в течение нескольких летних месяцев. Кстати, на нем вполне можно встретить певицу Риану. В последнее время она не упускает случая надеть пестрое бикини и повеселиться на этом празднике. Почему именно на Crop Off, а не на карнавале в Рио? Очень просто. Рианна – уроженка Барбадоса. Она выросла на этом острове и именно там начала свою музыкальную карьеру. Сейчас она почетный посол культуры Барбадоса и заодно главная местная знаменитость. Но есть у Барбадоса и еще одна национальная героиня. Правда, она уже не поет, а летает. Это летучая рыба. У берегов острова она водится в таком изобилии, что в древности Барбадос даже прозвали «землей летучей рыбы». Там ее можно встретить практически везде, даже в качестве изображения на монетах, не говоря уже о ресторанах, где она выступает одним из главных деликатесов. На острове бытует поверье. Человек, хотя бы раз отведавший местной летучей рыбы, обязательно вернется на Барбадос.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%. Далее об этом и других событиях более подробно. В связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%, сообщил во вторник на заседании подкомиссии Сейма по окружающей среде, климату и энергетике председатель правления Ригас Силтумс Калвис Кальнинш. Текущий тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83 евро 1 цент за мегаватт-час. Но с 1 октября в связи с компонентом непредвиденных доходов он снизится до 80 евро 76 центов за мегаватт-час. Представитель комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микелсонс пояснил, что с 1 декабря планируется пересмотреть постоянные издержки предприятия и компонент затрат на топливо. Точный тариф еще неизвестен. Комиссия в настоящее время рассматривает проект тарифов Ригас Силтумс, но еще не зафиксированы все связанные с топливом затраты. Уточнение можно будет подать в начале октября, отметил Микелсонс. Калнинш сообщил, что Ригас Силтумс закупила более 70% необходимого на отопительный сезон природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а

33% необходимого биотоплива, в среднем по 28 евро 53 цента за мегаватт-час. По текущим оценкам Ригас Силтумс, в связи с ростом цен на энергоресурсы, с декабря тариф на теплоэнергию может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск роста тарифа связан с удорожанием энергоресурсов. Калинич пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, или в 2,4 раза. Цены на биотопливо примерно с 21 до 30 евро за мегаватт-час, или на 43%. Руководитель Ригас Силтумс подтвердил, что рижская система теплоснабжения готова к отопительному сезону 2026-27. Гидравлические проверки проведены во всех зонах теплосетей. Готовность теплоузлов зданий в настоящее время достигла 75,2%. Специалисты предприятия проверили 6512 из 8661 находящихся в их ведении теплоузлов зданий. Проверки продолжаются. Платежную дисциплину клиентов предприятие оценивает как стабильную. Калинич рассказал, что доля расчетов за последние 12 месяцев достигла 97,6%. Подключение отопления может задержаться в домах, где уровень оплаты счетов за последние 12 месяцев ниже 80%. Однако, как отметили на предприятии, таких зданий небольшое количество. 5 суток подряд средняя температура воздуха в стране была ниже плюс 15 градусов, поэтому 10 сентября считается первым днем метеорологической осени, свидетельствуют последние данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. В понедельник, 14 сентября, средняя температура воздуха в стране поднялась до плюс 14,8 градуса. Правда, и эти данные еще не окончательны, так как основаны на оперативной информации, не прошедшей контроль качества. Метеорологическая осень наступает, если среднесуточная температура воздуха не менее 5 дней подряд держится ниже плюс 15, и ее началом считается первый из этих дней. Хотя 9 сентября воздух прогрелся до плюс 27 градусов, с 10 сентября среднесуточная температура воздуха в стране не достигала плюс 15. Хотя ранее прогнозировалось, что осень ожидается теплой и влажной, последняя информация Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды указывает на растущую вероятность того, что этой осенью будут и более сухие, и более прохладные периоды. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: «Дело мастера» на радио «Мелодия».
1: Укладка ламината – это не просто обновление пола, а шаг к дому, в котором хочется оставаться. Но чтобы покрытие служило долго и выглядело аккуратно, важно не только купить правильный материал, но и соблюсти технологию укладки. Первый и самый важный этап – это подготовка основания. Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой. Перепад высоты не должен превышать несколько миллиметров на метр. Если основание бетонное или деревянное и не соответствует требованиям, лучше выровнять его наливной стяжкой или фанерой. После выравнивания укладывается подложка. Она компенсирует мелкие неровности, снижает шум и защищает замки пластин. Затем важно создать небольшую дистанцию. Оставьте зазор примерно 10-15 см. Это нужно для компенсации расширения панели при изменении температуры и влажности. В этапе сборки первого ряда начинайте с дальнего угла от входа и укладывайте панели в направлении к выходу или просвету комнаты. Система замков панели должна соединяться легко, без усилий, иначе возможны щели или скрипы. При резке последней панели в ряду используйте аккуратные инструменты – электролобзик или ножовку с мелкими зубцами. Когда первый ряд уложен, переходите к следующему. Лучше использовать обрезок первой доски для начала второго ряда. Это создает эффект разбежки. Такой метод увеличивает прочность соединения и выглядит эстетически. Особое внимание уделите к местам, где проходят трубы или стоят элементы интерьера. Здесь панели подрезаются по месту с учетом технологического зазора, а вырезы закрываются декоративными втулками или накладками. Такой подход оставляет монтаж аккуратным и безопасным. И, наконец, монтаж плинтусов и порожков. Порог устанавливают на ровной поверхности, с зазором под ним для свободной деформации покрытия. Плинтус крепится только к стене, чтобы пол мог дышать. Соблюдая эти правила, вы получите пол, который не просто выглядит красиво, но и служит много лет. И пусть ваши полы всегда лежат крепко и ровно.
0: «Дело мастера» на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И знаете, современный рынок недвижимости сталкивается с новой проблемой – использованием искусственного интеллекта для создания приукрашенных изображений жилья. Агенты по недвижимости применяют виртуальный стайлинг, чтобы скрыть недостатки помещений, что вводит покупателей в заблуждение. С ситуацией разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Всем привет! Сегодня у нас на повестке дня довольно необычный глубокий разбор. Наша миссия сегодня – разобраться, как искусственный интеллект буквально захватывает рынок недвижимости. И мы опираемся на весьма свежее расследование из The Independent.
3: Да, материал там, ну, просто отличный и очень подробный.
2: Ага. И вот раньше риэлторы просто брали, ну, объективы «Рыбий глаз» и фотографировали какие-то тесные каморки, называя их уютными студиями. Мы все это помним. Но сегодня правила игры полностью изменились. Итак, давайте разберем это.
3: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это, ну, сам масштаб явления. Я читала цифры, и сейчас 52% агентов планируют использовать и инструменты.
2: Ого, больше половины рынка?
3: Да, больше половины. И это уже не просто, знаете, словесное преувеличение в описании на сайте. Это полная подмена визуальной реальности. То, что они сейчас называют виртуальным стейджингом.
2: Звучит как-то, ну, настораживающе. Но вот что непонятно, зачем риэлторам вообще создавать эти идеальные цифровые картинки? Ведь реальность-то все равно вскроется на просмотре.
3: Ну, такие агентства, как, например, Words, утверждают, что это помогает показать истинный потенциал пустой или, скажем так, заброшенной комнаты.
2: Истинный потенциал. По-моему, это просто квартирный кэтфишинг. Серьезно, это же как приложение для знакомых.
3: Отличное сравнение, кстати. Очень точно.
2: Но правда же, если кто-то в профиле притворяется, что его рост 1,80 м, а на деле это не так, то на первом же свидании правда вскроется. И, ну, второго свидания точно не будет. Разве и AI-ретушь не вызывает такое же разочарование?
3: Вызывает, и еще какое. И это разочарование уже приводит к вполне реальным конфликтам между покупателями и агентами.
2: Я как раз хотел вспомнить ту дикую историю с Reddit.
3: О да, про дом в районе Тутинг.
2: Там агентство Wingsworth выставило дом. Люди реально отпросились с работы ради этого, ну, идеального дома с фотографией. А когда приехали, нашли абсолютную разруху.
3: Это просто возмутительно. И самое смешное, ну или скорее грустное, в этой истории, это та самая прикроватная тумбочка.
2: Да-да-да, сгенерированная нейросетью тумбочка, которая буквально скрывала гнилой недоделанный плинтус.
3: И ведь агентство потом попыталось оправдаться. Они сделали предупреждение об использовании ИИ, но напечатали его белым шрифтом на белом фоне.
2: Белым по белому, просто гениально. И ведь это далеко не единственный случай.
1: Продолжим рассказ о проблемах использования искусственного интеллекта на рынке жилья буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 € kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 €. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Красная остановка на радио «Мелодия».
1: Сегодня в нашей вкусной остановке треска в сливочно-сырном соусе. Это нежное рыбное блюдо, которое относится к традиционным блюдам Латвии. Перед тем, как перейти к рецепту, вспомним немного истории. Латвия – страна, где рыба всегда была неотъемлемой частью кухни. И это не случайно. Балтийское море рядом, а значит, в повседневном меню латышей всегда присутствовали супы, жареная и копченая рыба, овощные блюда, каши и знаменитый ржаной хлеб. Латышская кухня известна умением сочетать продукты неожиданно, но гармонично. Здесь готовят молочный суп с рыбой, подают десерты из манки с ягодным соусом, используют треску, леща, миногу и с удовольствием соединяют рыбу со сливками, картофелем, зеленью и мягкими молочными соусами. Все это создает ту самую латышскую простоту, за которой скрывается удивительная глубина вкуса. Теперь к нашему блюду. Возьмите филе трески, промойте его, обсушите и приправьте солью и свежемолотым перцем. В глубокой форме для запекания разогрейте немного сливочного масла. Выложите кусочки рыбы и приготовьте соус. Соус состоит из сливок, натертого сыра, немного чеснока и щепотки мускатного ореха. Орех придает мягкую теплую ноту. Перемешайте ингредиенты до однородности и залейте рыбу так, чтобы она оказалась покрытой легким слоем ароматной смеси. Отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 25 минут, пока соус не станет густым и кремовым. Рыба должна быть нежной и легко разделяющейся на кусочки. Подавайте треску горячей, с ложкой соуса и свежей зеленью. Также можно добавить отварной картофель или кусочек ржаного хлеба. С таким блюдом вы обязательно почувствуете ту самую атмосферу прибалтийского спокойствия, где вкус строится на простоте и натуральных продуктах. Приятного аппетита!
0: «Вкусная остановка» на радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Даунинг-стрит. Одна из самых известных улиц Лондона, Даунинг-стрит, находится в центре британской столицы в районе Уайтхолл, недалеко от Букингемского дворца и в нескольких минутах ходьбы от здания парламента. Уже более 200 лет на Даунинг-стрит располагаются резиденции двух важнейших персон правительства Великобритании. Во-первых, дом номер 10 по традиции занимает первый лорд казначейства, обязанности которого выполняет премьер-министр. А по соседству в доме номер 11 живет второй лорд, или канцлер казначейства. До конца 17 века на месте сегодняшней Даунинг-стрит располагался особняк под названием «Хэмптон Хаус». Застроена же эта улица была в 1680-х годах сэром Джорджем Даунингом, в честь которого и была названа. Джордж Даунинг состоял на военной и дипломатической службе у Оливера Кромвеля и короля Карла II и приумножал свой так немалый капитал инвестициями в недвижимость. Сам Даунинг, судя по всему, никогда не жил на названной в его честь улице и ни в одном из построенных им домов. В 1675 году он переехал в Кембридж, где скончался через несколько месяцев после окончания строительства. В наши дни все резиденции членов правительства находятся на одной стороне Даунинг-стрит, а здания, расположенные на противоположной стороне, в 19 веке были переданы Министерству иностранных дел. Самое знаменитое строение на Даунинг-стрит, дом номер 10, часто используется как метоним для обозначения офиса премьер-министра. Таким образом, во всем мире здание и улицу знают даже те, кто никогда не бывал в столице Великобритании.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем следить за картиной трафика в латвийской столице. Начался вечерний час пик. В данный момент на мониторе довольно привычная пятерка, хотя в это время бывала загруженность дорог и поболее. Обратим внимание на самые сложные участки. В лидерах с заторами на 10 минут и даже чуть более. Густава Замгалыгатва перед Брейба в сторону восточной магистрали. Улица Круспилс к перекрестку с Гранита со стороны моста Славу. И тройку призеров замыкает Даугавгривас, где обновляют дорожное покрытие от улицы Кулдыгас до дома 53. Работы должны были завершиться раньше, однако подрядчик выбился из графика, и ему нужно еще полтора месяца. В самоуправлении заявили, что за нарушение сроков начисляют предусмотренные договором штрафы, однако делу это пока не очень помогает. Так что придется потерпеть, благо в эти дни с погодой все нормально. Сегодня осадков не ожидается, а вот завтра к вечеру может пойти дождик. Но об этом мы поговорим уже в следующих выпусках «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин, я пожелаю всем удачного продолжения дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Грандиозная лотерея во всех аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». В сентябре приобретай косметику «Бабе», «Авене», «Бионике», «Издин», «Клоран», «Сенсолис» или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос «Дрими». Общий призовой фонд – 5000 евро. В хороших руках. «Апотека». Лотерея действительно до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на «Апотека.ЛВ».
6: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. С 16 по 20 сентября в Риге пройдет активная фаза военных учений. Далее об этом и других событиях более подробно. С 16 по 20 сентября в Риге пройдет активная фаза учений «Намейс-2026», во время которой по городу будут передвигаться военнослужащие и военная техника, сообщили в Рижской думе. Запланированы полеты беспилотных и военных летательных аппаратов, в отдельных случаях возможны кратковременные ограничения движения. Все действия, которые жители будут наблюдать в городе во время учений, являются заранее спланированными элементами и не связаны с реальной угрозой, подчеркнули в думе. Учебные задачи будут выполняться как в городской среде, так и на территориях отдельных государственных муниципальных объектов и объектов критической инфраструктуры. В них примут участие национальные вооруженные силы, Замесарза и военнослужащие союзных стран, а также госполиция, полиция Рижского самоуправления, муниципальные учреждения и предприятия. Вечером 16 сентября в районе Новой Тейки, в окрестностях улицы Ропажу 6, начнется размещение учебных противомобильных элементов и контрольно-пропускного пункта. Работы планируется начать в 20 часов. Цель противомобильных мероприятий на военных учениях – отработать способность контролировать и при необходимости ограничивать движение транспортных средств с помощью различных заграждений и контрольно-пропускных пунктов. 18 сентября учения пройдут также на территории станции биологической очистки Даугавгрива, Рига Суденс, на улице Дзинтеру 60. Там планируется отработать защиту критически важного объекта инфраструктуры, в том числе с использованием учебных противомобильных элементов и с привлечением военнослужащих из замес. Наиболее активная фаза учений на этой территории запланирована утром. Жителям окрестностей Болдера и Даугавгривы в это время следует учитывать усиленное присутствие военнослужащих и военного транспорта. Во время отдельных эпизодов

эпизодов учений в светлое время суток будут использоваться учебные имитационные средства, поэтому возможен повышенный уровень шума. Во время учений в Риге также запланированы полеты беспилотных летательных аппаратов, движение военного транспорта и бронетехники. В ночь на 19 сентября учения пройдут и на островном мосту. С 22 часов 18 сентября до 7 утра 19 сентября в сотрудничестве с госполицией здесь будет отрабатываться размещение работы контрольно-пропускных пунктов. В это время водителям следует учитывать возможное замедление движения и кратковременные ограничения. 18 и 19 сентября в Риге также пройдут практические учения по эвакуации населения. Также 19 сентября в парке Узворос запланирован эпизод учений по медицинской эвакуации с участием вертолета. Вертолет будет использовать официально утвержденную посадочную площадку в парке. На время учений соответствующая территория будет временно оцеплена из соображений безопасности. Во время учений в отдельных местах Риги могут быть размещены и другие контрольно-пропускные пункты, заграждения и элементы военных учений. Рижское самоуправление призывает жителей во время учений следить за информацией на официальных информационных каналах самоуправления и национальных вооруженных сил и не полагаться на непроверенную информацию в социальных сетях. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, вечером в Курзаме дождь, ветер южный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: мотор.
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».
2: В программе «Киноафиша. История о людях, чьи судьбы меняли музыку и общество». Сегодня фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Фильм рассказывает о легендарной джазовой певице, которая стала не только голосом своей эпохи, но и символом борьбы. Действие разворачивается в середине прошлого века, когда ее популярность растет, а вместе с ней усиливается давление со стороны властей. В центре сюжета противостояние Билли Холидей и представителей государственных структур. Ее концерты срываются, за ней ведется постоянное наблюдение, а попытки запретить выступления становятся частью целенаправленной кампании. Особое внимание уделяется песне, которая поднимает болезненную тему расовой несправедливости и становится причиной конфликта. Фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей» показывает не только сцену и успех, но и личную жизнь певицы. Ее уязвимость, давление и цену, которую приходится платить за право быть услышанной. Интересного просмотра!
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».

0: на радио «Мелодия».
1: Начнем выпуск с напоминания о том, что с завтрашнего дня начинается очередная недельная акция безопасности движения под эгидой RoadPol. Она проходит по всему ЕС и в Латвии в частности. Особенно пристально полиция обещает следить за соблюдением скоростного режима, за использованием ремней безопасности и детских кресел, а также уделит повышенное внимание самым уязвимым участникам движения – пешеходам, велосипедистам и водителям электрогаджетов. Ну что ж, будем еще внимательнее на дорогах и постараемся ничего не нарушать. Перейдем к текущей дорожной ситуации. За минувшие полчаса трафик заметно подрос с 5 до 7 баллов. Заторов тоже прибавилось, их стало уже более 50. Однако, знаете, пока 20-минутных пробок не видно. А то, что минут на 10, это по вечерам не в счет. Я обещал сказать про погоду несколько слов. Сегодня облачно, но без осадков. Завтра днем будет солнечно, до 19 градусов. А вот к вечеру небо нахмурится. После 7 часов вероятные осадки. Все еще может поменяться, но об этом мы тоже расскажем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и беспроблемного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно!
4: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шоуми-арена. Билеты на билишусервис.лв.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Возвращаемся к разговору о том, как современный рынок недвижимости страдает из-за внедрения искусственного интеллекта, как при помощи ИИ агенты по недвижимости обманывают потенциальных покупателей. С этой ситуацией разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Был пример, когда на фото дорисовали целый яркер.
3: Ага. А еще был клиент у агента Нины Харрисон. Он чуть не пошел на просмотр дома, который, ну, уже осматривал и отверг ранее.
2: Подождите, как это вообще возможно?
3: А вот так. Просто ИИ изменил фасад здания до полной неузнаваемости. Человек даже не понял, что это тот же самый дом.
2: Кошмар. Но должен же быть какой-то правовой механизм. Нельзя же просто так обманывать людей ради кликов.
3: Конечно. Если посмотреть с правовой точки зрения, в Великобритании есть закон о цифровых рынках от 2024 года. По нему нельзя предоставлять ложную информацию.
2: Но где проходит эта грань? Нейросети же генерируют все подряд.
3: Омбудсмен Лесли Хортон очень хорошо это объяснила. Есть четкая грань между улучшением презентации и изменением самой сути объекта.
2: То есть бросить виртуальные подушки на диван – это нормально?
3: Да, это приемлемо, но вот добавить несуществующий камин – это уже нарушение закона. Это искажение того, что, ну, реально продается.
2: Итак, что все это значит? По-моему, старое доброе выражение «пусть покупатель будет бдителен» еще никогда не было настолько актуальным, как сегодня.
3: Абсолютно согласна.
2: В эпоху ИИ-контента доверять собственным глазам при онлайн-поиске жилья больше, ну, нельзя. Это просто факт.
3: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то на первый план выходит критическое мышление. Технологии ведь действительно облегчают визуализацию.
2: Это точно. Картинки получаются красивые.
3: Но они также стирают границу между объективной правдой и маркетинговой иллюзией. Это очень тонкий лед.
2: Знаете, вся эта ситуация наводит на одну очень провокационную мысль. Если искусственный интеллект так легко позволяет продавать не реальность, а, скажем так, цифровую фантазию,
3: так,
2: не приведет ли это к тому, что в будущем выборы покупки недвижимости полностью перейдут в виртуальную реальность?
3: О, это пугающий, но очень интересный сценарий.
2: Правда же? Люди будут платить миллионы исключительно за потенциал, так ни разу и не посетив физический объект до подписания контракта. Просто купят красивую 3D-модель.
3: И учитывая скорость развития технологий, это будущее может наступить гораздо раньше, чем мы думаем.
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Автомеханика. На радио Мелодия.
6: Многие водители не придают значения уровню топлива и спокойно ездят, когда в баке остается минимум. Кажется, что это не проблема, ведь машина продолжает ехать. Но дело в том, что топливный насос охлаждается именно бензином или дизелем, в котором он находится. Когда уровень топлива низкий, насос начинает перегреваться. Из-за этого его ресурс снижается. Дополнительно с дна бака поднимается осадок и мелкая грязь, которая со временем забивает фильтры и попадает дальше в систему. В этом случае увеличивается нагрузка на форсунки и топливную аппаратуру. Поэтому простое правило помогает избежать лишних затрат. Старайтесь не опускать уровень топлива ниже четверти бака. Теперь поговорим о более серьезной теме, особенно актуальной для дизельных автомобилей. Речь идет о ремне и цепи газораспределительного механизма. Существует распространенное мнение, что цепь служит весь срок жизни двигателя. На практике это не так. Цепь действительно служит дольше ремня, но она тоже растягивается и изнашивается. В среднем ее ресурс может составлять от 150 до 300 тысяч километров в зависимости от конструкции двигателя и условий эксплуатации. Ремень требует более строгого контроля. Игнорировать замену опасно, потому что обрыв приводит к серьезным повреждениям двигателя. Если вы выбираете подержанный автомобиль, стоит обратить внимание на косвенные признаки. Когда при запуске слышен металлический шум или треск, это может указывать на износ цепи. Если информации нет, безопаснее заложить замену в бюджет сразу после покупки. Теперь перейдем к теме, с которой сталкивается каждый владелец автомобиля. Речь идет о выборе запчастей. Многие до сих пор делят все на оригинал и Китай, считая, что второй вариант всегда хуже. На практике все сложнее. Дело в том, что существует качественный и неоригинальный рынок, где детали производятся на тех же заводах или по тем же технологиям. Такие запчасти могут служить не хуже оригинала и стоят заметно дешевле. При этом есть узлы, где экономия может обернуться проблемами. Это касается тормозной системы, элементов двигателя и сложной электроники. В этом случае лучше выбирать проверенные бренды и не гнаться за самой низкой ценой. Когда речь идет о фильтрах, расходниках или подвеске, можно рассматривать качественные аналоги. Главное правило здесь простое. Обращайте внимание не на страну производства, а на репутацию производителя и реальные отзывы. На этом пока все.
5: Автомеханика. На радио «Мелодия».

0: кулинарная энциклопедия «Радиомелодия». Фондю. Хорошо знакомое многим блюдо фондю появилось в 18 веке во франкоговорящем кантоне Юра на северо-западе Швейцарии. Название этого кулинарного творения, представляющего собой расплавленный сыр, в который обмакивают кусочки хлеба, происходит от французского глагола «fondre» – «плавить» или «растапливать». Более 300 лет назад фондю стали готовить в швейцарских горных деревушках. Причем блюдо считалось не деликатесом, а продуктом первой необходимости. Зимой крошечные поселки были отрезаны от городов, и жителям негде было достать свежее продовольствие. Поэтому питаться приходилось оставшимся с лета затвердевшим сыром и черствым хлебом. Чтобы вернуть сыру хоть какой-то вкус, предприимчивые швейцарцы стали его растапливать и размягчать в получившейся горячей массе хлеб. Традиция есть фондю из одного котла родилась тогда же и объяснялась, опять же, нуждой. Во-первых, не у каждого бедного селянина этот самый котел имелся. Во-вторых, чтобы согреться, удобнее было собрать всех жителей вокруг одного большого костра, над которым и вешался общий котел. Этот обычай сохранился и по сей день. Правда, теперь он стал просто развлечением, а не способом пережить холодную зиму. Появились и современные традиции, связанные с фондю. И заключаются они не только в способе приготовления этого блюда, которое теперь для вкуса добавляют белое вино, но и в тонкостях его употребления. Теперь, если во время вечеринки кто-то роняет свой кусок хлеба в котел, он обязан купить напитки всем присутствующим. А если хлеб роняет девушка, ей приходится целовать того, кто в этот момент оказывается рядом. В некоторых случаях неосторожная барышня только радуется предоставленной ей возможности.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия. Реклама на Радио Мелодия.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров. Поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
9: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В акции протеста пассажирских перевозчиков примут участие 8 перевозчиков. Далее об этом и других событиях более подробно. В акции протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков, примут участие 8 перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, сообщил на пресс-конференции президент ассоциации Ива Ошиньекс. Акция протеста «День без регионального общественного транспорта» состоится в среду, 16 сентября. Ошиньекс сообщил, что в акции протеста примут участие автобусный парк Даугавпилса, Ханса Бус Латвия, Талсу Аутотранспорт, автобусный парк Резекне, обеспечивающая перевозки под брендом Эколайнс Норма А, автобусный парк Лейпая, Нордека и Даутранс. Обобщенная перевозчиками информация свидетельствует, что акция может повлиять на 3000 региональных рейсов и затронуть около 60 тысяч пассажиров. Предприятия не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправления. Информация об отмененных рейсах будет доступна на сайтах и в соцсетях перевозчиков, а также на сайте автотранспортной дирекции. Президент ассоциации подчеркнул, что некоторые перевозчики не участвуют в акции, так как у них заключены краткосрочные договоры или же договоры были недавно проиндексированы. По словам Ошиньекса, перевозчики вынуждены действовать кардинально, так как до сих пор от государства поступали лишь обещания, в том числе в отношении индексации долгосрочных договоров. В случае, если ситуация не будет решена, перевозчики рассматривают возможность проведения следующей акции уже 30 сентября, сообщил руководитель ассоциации. Он отметил, что включенные в повестку дня правительства во вторник вопрос о выделении 9 800 000 евро для региональных перевозчиков проблему не решает, а является обязательством, которое государство должно выполнить в этом году. В Министерстве сообщений отметили, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования для региональных перевозчиков министерство совместно с автотранспортной дирекцией, советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложение по стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе. Правительству поданы предложения, охватывающие все актуальные вопросы отрасли, в том числе об усовершенствовании заключенных договоров. В целом, отрасли региональных перевозчиков для устранения многолетней нехватки финансирования необходимо дополнительно около 15 миллионов евро, и этот вопрос нужно рассмотреть с учетом возможностей текущего бюджета. Министерство сообщения подготовило доклад и запрос о выделении отрасли дополнительных 9 800 000 евро из бюджетной программы «Средства на непредвиденные случаи», чтобы в этом году сохранить объем региональных перевозок на уровне прошлого года. По мнению министерства, долгосрочное решение не может основываться только на дополнительном финансировании. Необходимо усовершенствовать модель финансирования общественного транспорта, регулярно пересматривать маршрутную сеть, развивать перевозки на основе спроса, реализовывать проекты цифровизации, внедряя единую билетную систему, улучшать качество данных о пассажиропотоке, эффективнее использовать бюджетные средства. По расчетам министерства и автотранспортной дирекции, в ближайшие 3-4 года эти меры позволят создать более устойчивую и современную систему общественного транспорта. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курзаме дождь, ветер южный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: «Загородный сезон» на радио «Мелодия».
1: Традиции отдыха на природе со всего света. Этнопарк.

создается на базе уже существующих музеев, например, Пермский этнопарк истории реки Чусовой. Чтобы сохранить постройки XIX века, его создатель смог собрать кузницу, сельскую лавку, пожарную станцию, крестьянские избы, словом, полностью восстановил быт Среднего Урала того периода. В России существует почти 200 народов, поэтому на территории нашей страны открыто много различных этнопарков. В Карелии можно посетить землю древних и познакомиться с бытом и верованиями саамских племен, в Ханты-Мансийске заглянуть в этнопарк Турумаа и увидеть, как жили северные народы обские угры, а в Московской области пожить в юртах в этнопарке «Кочевник». На территории этнопарков проводят мастер-классы по ремеслам, экскурсии и народные праздники. А еще этнопарки привлекают режиссеров, ведь здесь они находят идеальные декорации для съемок. Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ну что, друзья, такое уж время наступило осеннее, когда по вечерам рижский трафик легко преодолевает 8-бальный барьер. Это еще при нормальной погоде, без солнца, но и без осадков. А вот завтра вечером дождик, скорее всего, пойдет, но будем надеяться, уже после часа пик. Пока же заторы сокращаются, пробки уменьшаются. Напомню, инфо для тех, кому скоро в путь по Лепойскому шоссе А9. Дело в том, что на мосту через Лелупы со вчерашнего дня ведутся ремонтные работы. Проезд будет закрыт для движения в вечерние и ночные часы с 19.50 до 5.50 следующего утра. И вот такая картина будет наблюдаться всю неделю до пятницы 18 сентября, а затем на следующей неделе с 21 по 25. Объехать можно по Венсполскому шоссе и дороге Кудра-Каунсемс. Кроме того, есть объезд через Елгову. Вернемся к рижскому трафику. На мониторе сейчас пятерка, при этом остаются сложные места на самых востребованных и популярных направлениях. Но все идет, как мы понимаем, к завершению часа пик. И на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: International House Riga Sattva. Уже 30 лет изучаем языки.
5: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
4: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
0: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Билешу Сервис ОВ.

0: на четырех лапах. На радио «Мелодия».
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повседневном уходе за собакой. Сегодня мы поговорим о купании и о том, как часто питомцу действительно стоит принимать водные процедуры. Многие владельцы думают, что купание нужно делать как можно чаще, чтобы собака была чистой. На самом деле, чистота ванн зависит от породы, образа жизни и состояния кожи. У одних собак шерсть сама по себе менее подвержена загрязнению, у других – наоборот. Если питомец много времени проводит на улице, в грязи или воде, его шерсть может требовать более частого ухода. Собаки с короткой и плотной шерстью обычно нуждаются в купании реже. Их шерсть быстрее сохнет и меньше впитывает посторонние запахи. Достаточно помыть такую собаку раз в несколько месяцев, если только она явно не испачкалась. Собаки с длинной или густой шерстью чаще собирают пыль, застрявшие частицы и запахи. Им купание требуется чаще, но при этом важны и расчесывание, и тщательное высушивание. Частое купание может навредить коже собаки. Шампуни, даже мягкие, смывают естественный слой кожного жира. Этот слой защищает кожу и шерсть от пересыхания и раздражения. Если купать слишком часто, кожа может стать сухой, появится перхоть и повышенная чувствительность. Поэтому важно не только выбирать правильный шампунь, но и придерживаться разумного графика. Оптимально ориентироваться на состояние собаки. Если шерсть выглядит грязной, собака неприятно пахнет, купание оправдано. Если же питомец просто вернулся с прогулки и слегка испачкался лапы, достаточно аккуратно промыть лапы и протереть шерсть влажной губкой. Возраст и особенности здоровья тоже влияют на частоту купания. Щенков купают редко, и только если это действительно необходимо. Пожилым собакам и тем, у кого чувствительная кожа, тоже требуется более щадящий подход. В таких случаях полезно проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать подходящий шампунь и схему ухода. И пока мы учимся замечать потребности собаки в уходе за шерстью, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Непридуманные сюжеты. На радио «Мелодия».
7: Человек, который изменил все.
8: В 2011 году на экраны вышел фильм «Человек, который изменил все». Воодушевляющая история о менеджере бейсбольной команды, который изобрел новый подход для определения стоимости игрока. Спортивная драма с Брэдом Питтом и Джоной Хиллом получила 6 номинаций на «Оскар» и 4 номинации на премию «Золотой глобус». Фильм основан на книге «Moneyball. Как математика изменила самую популярную спортивную лигу». Она рассказывает историю бейсбольной команды «Окленд Атлетикс» и ее генерального менеджера Билли Бина, которому удалось добиться феноменальных результатов в сезоне 2002 года. Произведение вряд ли в полной мере подходит для экранизации. Там много статистических данных и аналитики. Но при этом ее автору Майклу Льюису удалось рассказать глубокую и личную историю Билли Бина. Он сомневается, переживает и все равно находит силы на борьбу. Команда «Окленд Атлетикс» никогда не блистала, а накануне сезона 2002 года из нее ушли три ключевых игрока. Из-за ограниченного бюджета менеджер команды Билли Бин, роль которого исполнил Брэд Питт, вынужден собирать команду из менее талантливых игроков. Он знакомится с экономистом Питером Брэндом в исполнении Джона Хилла. Питер предлагает создать стратегию на основе математики, оценивать полезность игроков, исходя из расчета показателей их личной статистики. Это приводит к тому, что команда «Окленд Атлетикс» впервые в истории лиги выигрывает 20 игр подряд. Брэду Питту сразу понравился персонаж Билли Бина. Актер увидел в нем целеустремленного и изобретательного человека, который не боится рисковать. Коллеги Питта считают, что и актер, и менеджер похожи характерами в реальной жизни. Реальный прототип главного героя признавался в интервью, что не ожидал увидеть такую звезду в этой роли. При знакомстве с Брэдом Питтом Бин был поражен, насколько серьезно он подходит к своей работе. Он увидел, что актер внимательно прочел книгу, продумал, каким хочет видеть своего персонажа, а на съемках он заметил, что Брэд перенял часть его жестов. Особое внимание создатели фильма уделили сценам с играми «Окленд Атлетикс». Чтобы воссоздать все с точностью докрученного мяча, команда собирала архивные видео с игр и вместе с бейсбольным координатором и профессиональными тренерами воссоздавала хореографию матчей. Актеры ездили по спортивным лагерям с жестким режимом, много тренировались и оттачивали бейсбольные навыки. Крис Прэтт, исполнивший роль одного из игроков, признавался, что не играл с 9 класса, но после съемок пообещал обязательно продолжить заниматься.
6: Непридуманные сюжеты. На радио «Мелодия».

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Вена. В мире не так много городов, рождающих такое количество красивых ассоциаций, как Вена. Венские вафли, штрудель, торт Захер, шницель и венский кофе, венский бал, вальс и венская опера, а еще венский лес и его сказки. Столица Австрии – город со множеством граней. И все они одинаково сверкающие. Здесь выходит старейшая в мире ежедневная газета, работает старейший в мире зоопарк и проходит рекордное количество конгрессов. В Вене по трубам течет чистейшая альпийская вода, которую можно пить прямо из-под крана. И неудивительно, что город регулярно занимает первые строчки рейтингов самых зеленых и комфортных для жизни городов мира. Местные жители, правда, все равно способны найти в родном городе недостатки. А в австрийском «недовольстве жизнью» сложено немало анекдотов. Венцы и сами нередко посмеиваются друг над другом из-за вечного брюзжания. Но со стороны жители Вены все-таки любят жизнь и умеют ею наслаждаться. Горожане умеют выдерживать баланс между работой и личной жизнью. Это значит, что в 16 часов в пятницу все как один закончат работу и пойдут в ресторан, где будут сидеть до понедельника. Австрийцам нравится хорошая еда. Они любят приятно проводить время и путешествовать. Примечательная черта горожан – неравнодушное отношение к кофе и, как следствие, огромное количество кофеен во всех районах Вены. Некоторые из них – это настоящие оазисы уюта с мягкими креслами и изящными мраморными столиками, где можно отдыхать часами. Кофейная традиция в Австрии живет с конца 17 века. Тогда отступающие турки оставили после себя множество мешков с кофе, а австрийцам этот напиток очень понравился. Еще одна старинная традиция Вены – балы. В столице Австрии устраивается до 300 разных балов в год по тем или иным поводам. Раньше их проводили аристократы. Сегодня же на бал могут попасть самые разные люди. Кстати, танцевальные школы – один из самых популярных кружков у венских детей, а неумение танцевать считается дурным тоном. Вена бережно хранит традиции, но есть у этого и обратная сторона. Современных культурных развлечений в городе не так много, как, например, где-нибудь в Германии. Знатоки отмечают, что по сравнению с другими странами Европы, Австрия сильно отстает в плане индустрии развлечений, музыки, медиа и рекламы. Устаревшими выглядят городские вывески, витрины магазинов, газеты и телешоу. Впрочем, венцы относятся к этому с юмором и в ответ на вопрос «Куда ехать, если наступит конец света?» со смехом отвечают «В Вену», потому что там все случается на 20 лет позже.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. С 16 по 22 сентября полиция Латвии усилит контроль на дорогах в рамках европейской кампании «Ротпул Дрошибас Денас». Особое внимание инспекторы уделят пешеходам, велосипедистам, пользователям электросамокатов и мопедов, а также соблюдению скоростного режима и правил безопасности. Кампания пройдет одновременно в странах Европейского Союза. Ее главная задача – снизить количество тяжелых последствий дорожных аварий и привлечь внимание к безопасности всех участников движения. Отдельная акция состоится 17 сентября. В этот день пройдет Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, цель которого – добиться, чтобы за сутки на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелые травмы. Для Латвии проблема остается особенно актуальной. С начала года в дорожных авариях погибли уже 66 человек. Еще 175 участников дорожного движения получили тяжелые травмы. Во время усиленного контроля полиция будет проверять не только поведение наиболее уязвимых участников движения. Инспекторы также обратят внимание на использование ремней безопасности и детских кресел, а также на соблюдение установленной скорости. Хотя рынок труда и экономическая ситуация меняются, представление о наиболее привлекательных для работы отраслях в Латвии в целом остается стабильным, сообщили в исследовательской и консалтинговой компании 55 Blue со ссылкой на проведенный опрос. Лидирует сфера информационных и коммуникационных услуг. В ней хотели бы работать 24% наемных работников и 29% студентов. Высокий интерес в обеих группах сохраняется также к компаниям транспортной отрасли и сферы хранения грузов по 14 и 17% опрошенных соответственно. Финансовый и страховой сектор выбрали бы 14% работающих и 15% студентов. Среди привлекательных отраслей также обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, газо- и теплоснабжение, а также предприятия сельского и лесного хозяйства. По мнению работающих жителей, наиболее привлекательными работодателями признаны Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Latvijas Mobilais Telephones, Swedbank, Банк Латвии и MicroTickles. По мнению студентов, среди наиболее привлекательных работодателей Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Swedbank и MicroTickles. В среду, 16 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Храм Святого Семейства. Храм Святого Семейства, также известный как Саграда Фамилия, один из самых знаменитых долгостроев в мире. Эта грандиозная барселонская церковь строится уже более сотни лет, и до окончания работ еще очень далеко. Все дело в том, что этот поражающий воображение храм возводится на частные пожертвования. Так решили еще в 1882 году инициаторы строительства – Общество Святого Иакова. Первоначально предполагалось, что церковь будет построена в неоготическом стиле. Однако спустя всего год после начала работ первый архитектор проекта Франсиско дель Вильяр поругался с заказчиками, и дело передали Антонио Гауди. У ныне всемирно известного зодчего тогда за плечами была лишь одна законченная постройка – цех для отбеливания хлопка. Гауди смело переделал проект, оставив место для импровизации. По мнению молодого архитектора, здания, подобно живым существам, должны расти свободно и естественно. Согласно задумке Антонио Гауди, у храма должно было быть три фасада – Рождества, Страстей Господних и Вознесения Христова. Однако возвести ему удалось лишь фасад Рождества. И это несмотря на то, что строительством храма Святого Семейства Гауди руководил до самой своей смерти в 1926 году. Предчувствуя, что закончить работу он не успеет, архитектор, поступившись принципами, начал составлять чертежи и эскизы для тех, кому стройка перейдет после него. Тем не менее, в 2008 году многие известные деятели культуры и искусства подняли вопрос о прекращении строительства. Противники завершения проекта считают, что храм возводится не в соответствии с чертежами Гауди, а в угоду туристической индустрии, из-за чего шедевр великого архитектора уже безнадежно испорчен. Однако строительство ведется, в том числе за счет денег, которые туристы платят за осмотр одной из главных достопримечательностей Барселоны, принося фонду храма по несколько миллионов евро ежегодно. Отчасти поэтому проект было решено довести до конца. Достроить осталось примерно 30%, и предполагается, что полностью готова Саграда Фамилия будет в 2026 году. А в 2010-м незавершенный храм освятил Папа Римский, официально сделав его пригодным для совершения богослужений.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hansa Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера. Выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hansa Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билетосервис.лв. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Случается, самые трогательные мелодии приходят не в любовных драмах и не в оперных ариях, а в комедиях. Именно так случилось с фильмом «Игрушка» Франсиса Вебера. Историей о мальчике-миллионере и безработном журналисте, которого ребенок покупает как живую игрушку. На экране все вроде бы весело. Абсурдная завязка, нелепые ситуации, чудесный Пьер Ришар с вечно растрепанными волосами и глазами полными отчаяния. Но за шутками боль, об одиночестве, о цинизме взрослых, о детях, которым не нужны подарки, если рядом нет тепла. Музыку к фильму написал Владимир Косма. Румын по происхождению, француз по духу и поэт по нотам. Его тема для игрушки – это настоящая акварель. Светлая, прозрачная, но с легкой тенью на краях. Там слышен не только смех, но и одиночество. Как будто музыка улыбается сквозь слезы. Композитор признавался, сочинять для комедий самое трудное. Потому что музыка должна быть не только гэгом, не очередным смешком, а сердцем истории. И Косма с этим справлялся блестяще. Он писал музыку, которая не играет комедию, а сочувствует героям, открывая их уязвимость. Игрушка провалилась в прокате. Зрители были не готовы к такой смеси – комедии, социальной драмы, иронии и горечи. Но со временем фильм стал культовым. И музыка тоже. Ее можно услышать отдельно от сюжета. И она все равно будет вызывать мурашки. Потому что в этих нескольких тактах и детство, и одиночество, и невозможность купить любовь. Порой кажется, что если бы жизнь умела играть на пианино, она бы выбрала именно эту мелодию. Простую, смешную и очень-очень честную.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетсервис.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! С 16 по 20 сентября в Риге и ее окрестностях пройдет активная фаза учений «Намыс-2026». В городе будет больше военнослужащих и военной техники. В отдельных местах появятся учебные контрольно-пропускные пункты и заграждения. Будут летать беспилотники и военные самолеты. Временами будут использоваться имитационные боевые средства, поэтому днем возможны кратковременные периоды повышенного шума. Во время учений военнослужащие из МСАРГИ в разное время суток будут передвигаться по многим районам Риги. Учебные задачи будут выполняться как в городской среде, так и на территориях отдельных объектов государственной, муниципальной и критической инфраструктуры. В них примут участие национальные вооруженные силы, ЗМСРЗ и военнослужащие союзных стран, а также госполиция, рижская муниципальная полиция, муниципальные учреждения и капитальные общества самоуправления. Учения «Намыс-2026» призваны проверить взаимодействие НВС, союзников, государственных и муниципальных учреждений в случае угрозы государству, включая действия при гибридных угрозах. Жителей призывают следить за информацией в официальных каналах и соблюдать указания полиции и участников учений. Торгово-промышленные палаты стран Балтии призвали премьер-министра взять на себя политическую ответственность за реализацию железнодорожного проекта «Рейл Балтика». Предпринимательские организации Эстонии, Латвии и Литвы отмечают, что «Рейл Балтика» — это гораздо больше, чем транспортный инфраструктурный проект. По их мнению, это стратегический коридор, который укрепит конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона, обеспечит более тесную интеграцию стран Балтии в единый европейский рынок, улучшит доступ к Центральной и Западной Европе, укрепит цепочки поставок, повысит военную мобильность и сделает регион более привлекательным для инвестиций. Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис отметил, что премьер-министры всех трех стран Балтии должны взять на себя четкую политическую ответственность за продвижение проекта, обеспечив его рациональную реализацию, максимальную прозрачность и отсутствие необоснованных расходов. По словам Ростовскиса, ответственность за результат столь значимого проекта нельзя перекладывать исключительно на его руководителей или другие вовлеченные учреждения. Она должна стать политическим приоритетом глав правительств. В среду, 16 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Йосемити.
1: История образования национального парка Йосемити, расположенного в американском штате Калифорния, началась задолго до появления самих американцев. Примерно 400 миллионов лет назад, в результате тектонических процессов, эта территория поднялась со дна огромного ледникового озера. Вокруг вырос горный хребет Сьерра-Невада, а реки, стекающие по западным склонам гор, сформировали долины и ущелья. С давних пор в этой местности, в окружении гигантских секвой, живописных водопадов и красивейших цветов, жили индейские племена. Но все изменилось с началом золотой лихорадки. В 1848 году в красивейшую Калифорнийскую долину хлынули бесчисленные потоки искателей золота, и начались постоянные стычки с индейцами. Власти Калифорнии направили туда карательную экспедицию, которая покончила с аборигенами. Впрочем, благодаря ей территория обрела и свое название. На языке одного из местных племен Йосемити означает «они убивают». Исчезновение индейцев, защищавших природу долины Йосемити, не сулило этой местности ничего хорошего. И действительно, туда потянулись белые переселенцы, которые ради домов и пастбищ стали вырубать девственные леса. Следом за ними в долину начали приезжать и многочисленные туристы. К счастью, слухи о неутешительном положении дел в Йосемити дошли до американского президента Линкольна, который подписал закон о создании на территории долины Йосемити и прилегающей к ней рощи Марипоса национального парка, что делает его старейшим в США. Сегодня почти 95% этой местности считается зоной дикой природы. Здесь все так же растут тысячелетние секвои, возвышаются над долиной заснеженные горные вершины, а еще здесь живет медведь-гризли. Именно благодаря своим природным достопримечательностям парк Йосемити получил всемирную известность. Одна из главных точек притяжения – отвесные утесы, привлекающие ежегодно тысячи скалолазов. Любители природы обязательно едут в рощу Марипоса смотреть на секвои и дерево Вавона, окружность которого составляет 27 метров. В конце 19 века в его 2000-летнем стволе проделали тоннель, по которому можно перебраться на другую сторону парка. Еще одно из красивейших мест парка – озеро Миррор. Его зеркальная поверхность, отражающая стоящие вокруг горы, неизменно завораживает всех, кто сюда добирается. Этот и другие пейзажи Йосемити каждый год попадают в фотообъективы 5 миллионов туристов. К счастью, люди больше не наносят вреда этому великолепному парку.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Опрос исследовательской компании 55 Blue показывает, что введение обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, может существенно повлиять на аудиторию коммерческих радиостанций. По данным опроса, большинство, 69% респондентов, считают, что латвийская музыка и сейчас достаточно представлена в радиоэфире. Лишь 26% поддерживают введение музыкальных квот, тогда как 49% выступают против. Почти четверть, 23%, процента опрошенных слушателей указали, что в случае введения 30% квоты могут перестать слушать радио или начнут потреблять его контент в других местах. Это соответствует примерно 210 тысячам слушателей. По мнению Латвийской ассоциации радиовещателей, эти данные привносят в дискуссию о музыкальных квотах аспект, которому до сих пор уделялось недостаточно внимания. До сих пор в основном обсуждалось, сколько латвийской музыки должно звучать на радио. Исследование показывает и другую сторону. Что слушатель может сделать в случае таких изменений? Законом можно установить долю музыки на радио, но нельзя заставить слушателя остаться. И прежде чем принимать такое регулирование, государству следует оценить и его возможные последствия, заявляют в ассоциации. Исследование указывает, что среди радиослушателей, которые в случае введения квоты выбрали бы контент на других площадках, 54% отдают предпочтение YouTube, 44% музыкальным стриминговым платформам, а 36% интернет-радио. Также часть аудитории может перейти на цифровые сервисы и другие источники информации за пределами латвийского радиопространства. Латвийская ассоциация радиовещателей неоднократно призывала Министерство культуры до введения обязательной квоты оценить ее влияние на аудиторию радио, форматы различных радиостанций, экономическую жизнеспособность коммерческих СМИ и информационное пространство Латвии. Государству следует искать решения, которые помогают латвийской музыке, одновременно не нанося ущерба латвийским СМИ. Если из-за регулирования слушатель уйдет с латвийского радио, проиграют все. Радио потеряет аудиторию и доходы, музыкальная отрасль может потерять доходы от авторских вознаграждений, государство – налоговые поступления, а латвийское информационное пространство – свою аудиторию, указывают в ассоциации. В среду, 16 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. С 16 по 22 сентября полиция Латвии усилит контроль на дорогах в рамках европейской кампании «Ротпул Дрошибас Денас». Особое внимание инспекторы уделят пешеходам, велосипедистам, пользователям электросамокатов и мопедов, а также соблюдению скоростного режима и правил безопасности. Кампания пройдет одновременно в странах Европейского Союза. Ее главная задача – снизить количество тяжелых последствий дорожных аварий и привлечь внимание к безопасности всех участников движения. Отдельная акция состоится 17 сентября. В этот день пройдет Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, цель которого – добиться, чтобы за сутки на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелые травмы. Для Латвии проблема остается особенно актуальной. С начала года в дорожных авариях погибли уже 66 человек. Еще 175 участников дорожного движения получили тяжелые травмы. Во время усиленного контроля полиция будет проверять не только поведение наиболее уязвимых участников движения. Инспекторы также обратят внимание на использование ремней безопасности и детских кресел, а также на соблюдение установленной скорости. С 16 по 20 сентября в Риге и ее окрестностях пройдет активная фаза учений «Намыс-2026». В городе будет больше военнослужащих и военной техники. В отдельных местах появятся учебные контрольно-пропускные пункты и заграждения. Будут летать беспилотники и военные самолеты. Временами будут использоваться имитационные боевые средства, поэтому днем возможны кратковременные периоды повышенного шума. Во время учений военнослужащие из МСАРГИ в разное время суток будут передвигаться по многим районам Риги. Учебные задачи будут выполняться как в городской среде, так и на территориях отдельных объектов государственной, муниципальной и критической инфраструктуры. В них примут участие национальные вооруженные силы, ЗМСРЗ и военнослужащие союзных стран, а также госполиция, рижская муниципальная полиция, муниципальные учреждения и капитальные общества самоуправления. Учения «Намыс-2026» призваны проверить взаимодействие НВС, союзников, государственных и муниципальных учреждений в случае угрозы государству, включая действия при гибридных угрозах. Жителей призывают следить за информацией в официальных каналах и соблюдать указания полиции и участников учений. В среду, 16 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: No fighting.

над янтарным берегом. Час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс в видеообращении Facebook принес извинения за вождение автомобиля в состоянии опьянения 3,9 промилле и назвал произошедшее серьезной ошибкой. Узулниекс сказал, что в сложный период личной жизни и в напряженное предвыборное время он допустил серьезную ошибку, о которой искренне сожалеет. «Прежде всего, хочу извиниться перед всем обществом, своими коллегами и всеми, кто мне доверял. Понимаю, что я это доверие обманул», — отметил бывший министр. Он также просит прощения у своей семьи и близких, отмечая, что родные всегда были рядом с ним. Ему больно осознавать, что из-за его поступка им тоже приходится переживать. Бывший министр также признал, что произошедшее уже не изменить, но он может сделать выводы, чтобы никогда больше не оказаться в такой ситуации. Он попросил прощения у тех, кому причинил боль и кого разочаровал. Узулниекс поблагодарил госполицию и полицию Ропожского самоуправления за профессиональное и добросовестное исполнение служебных обязанностей. Он также призвал всех быть ответственными перед собой и обществом. В месте несанкционированного скопления транспортных средств у торгового центра «Акрополь» Рига госполиция начала 50 процессов об административных правонарушениях. Чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения, вечером 11 сентября госполиция организовала у одного из торговых центров в Риге усиленное присутствие своих сил с привлечением как должностных лиц Бюро реагирования Рижского регионального управления, так и должностных лиц отдела управления технической поддержки государственной полиции, а также сотрудников дирекции безопасности дорожного движения, сообщили в госполиции. Дополнительные силы были необходимы, так как стражи порядка получили информацию о планируемом собрании. В то же время в полицию указали, что подобные собрания на автомобилях у рижских торговых центров происходили и ранее. Во время мероприятия проводились различные проверки с целью убедиться, соблюдают ли водители правила дорожного движения, а также соответствует ли техническое состояние транспортных средств требованиям и не совершают ли другие нарушения. В месте скопления транспорт средств полиция начала 50 процессов об административных правонарушениях, чем подтвердилось, что на мероприятиях такого рода водители откровенно игнорируют требования правил дорожного движения и угрожают безопасности других участников дорожного движения, указывают в полиции. 47 процессов об административных правонарушениях начаты за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение разрешенной скорости движения, вождение без прав на управление транспортным средством, за агрессивный стиль вождения, за управление не прошедшим техосмотр транспортным средством, за управление технически неисправным транспортным средством и за несоответствие световых приборов, выхлопных систем, размещение государственных регистрационных номерных знаков, а также за другие нарушения. Кроме того, за нарушения при использовании дронов госполиция начала 3 дела об административных правонарушениях. Благодаря Украине остальная Европа сейчас живет в одолженное ей время, но оно не используется правильно, заявил в понедельник на пресс-конференции после состоявшегося в Финляндии Европейского арктического саммита премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что время – это самое ценное, что может быть. Мы не можем купить время. Украинцы дали нам время, чтобы подготовиться, но мы не используем это время правильно, сказал Кулбергс. Политик заявил, что в это время нужно использовать каждый день, чтобы подготовиться к худшему сценарию, и только тогда будет мир. Однако проблема в том, что русским позволяют вернуться в оборот. И в спорт, и в культуру, и другие сферы мы снова их нормализуем, заявил Кулбергс. И по его мнению, поэтому необходимо больше информировать европейское общество о реальности. Он подчеркнул, что в Европе необходимо бороться в соцсетях с российской пропагандистской машиной, которая меняет настроение в обществе. 5 суток подряд средняя температура воздуха в стране была ниже плюс 15 градусов, поэтому 10 сентября считается первым днем метеорологической осени, свидетельствуют последние данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. В понедельник, 14 сентября, средняя температура воздуха в стране поднялась до плюс 14,8 градуса. Правда, и эти данные еще не окончательны, так как основаны на оперативной информации, не прошедшей контроль качества. Метеорологическая осень наступает, если среднесуточная суточная температура воздуха не менее 5 дней подряд держится ниже плюс 15, и ее началом считается первый из этих дней. Хотя 9 сентября воздух прогрелся до плюс 27 градусов, с 10 сентября среднесуточная температура воздуха в стране не достигала плюс 15. Хотя ранее прогнозировалось, что осень ожидается теплой и влажной, последняя информация Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды указывает на растущую вероятность того, что этой осенью будут и более сухие, и более прохладные периоды. Из-за организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков акции протеста «День без регионального общественного транспорта» в среду 16 сентября потенциально может быть отменен 1271 региональный автобусный рейс, свидетельствует обобщенная информация автотранспортной дирекции. На прошлой неделе дирекция направила перевозчикам регионального общественного транспорта письмо с призывом тщательно оценить необходимость проведения запланированной акции протеста, которая может оказать существенное влияние на мобильность пассажиров в Латвии, и незамедлительно предоставить дирекции и пассажирам точную информацию о планируемом количестве невыполненных рейсов. К полудню понедельника дирекция получила от перевозчиков подтверждение об участии в акции протеста от Talsu Autotransports, автобусного парка Резекне, автобусного парка Даугавпилса и Норма А. В общей сложности на среду 16 сентября у этих перевозчиков запланирован 1271 региональный автобусный рейс, которые, как предполагается, не будут выполнены. Два перевозчика сообщили, что участвовать в акции протеста не будут, еще пять не предоставили дирекции ответа. Пассажирские перевозчики во вторник в 10:30 на пресс-конференции проинформируют о ходе и причинах акции протеста «День без регионального общественного транспорта». Пресс-конференция состоится в Риге на улице Вени Бас-16. В ней примут участие президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошинекс и представители пассажирских перевозчиков, которые будут участвовать в акции. Ассоциация указывает, что акция проводится для привлечения внимания к критической ситуации в области общественного транспорта и, по мнению ассоциации, недостаточной заинтересованности государства в ее решении. В результате недостаточное государственное финансирование и принимаемые решения угрожают предоставлению качественных услуг общественного транспорта. Акция протеста символически состоится через год после предыдущей, в ходе которой движение автобусов было приостановлено на 1 час. Перевозчики отмечают, что акция не будет разовой, если отрасль не будет услышана. Ошинекс отмечает, что перевозчики приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства и призывают в этот день использовать альтернативные средства передвижения. Приоритетом перевозчиков является достижение компромисса с правительством, чтобы жители регионов и впредь имели доступ к безопасному, надежному

0: грамотному и качественному общественному транспорту, а водители автобусов получали соответствующую зарплату. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Хотя рынок труда и экономическая ситуация меняются, представление о наиболее привлекательных для работы отраслях в Латвии в целом остается стабильным, сообщили в исследовательской и консалтинговой компании 55blue со ссылкой на проведенный опрос. Лидирует сфера информационных и коммуникационных услуг. В ней хотели бы работать 24% наемных работников и 29% студентов. Высокий интерес в обеих группах сохраняется также к компаниям транспортной отрасли и сферы хранения грузов по 14 и 17% опрошенных соответственно. Финансовый и страховой сектор выбрали бы 14% работающих и 15% студентов. Среди привлекательных отраслей также обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, газа и теплоснабжение, а также предприятия сельского и лесного хозяйства. По мнению работающих жителей, наиболее привлекательными работодателями признаны Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Latvijas Mobilais Telefons, Swedbank, Банк Латвии и MicroTickles. По мнению студентов, среди наиболее привлекательных работодателей Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Swedbank и MicroTickles. Торгово-промышленные палаты стран Балтии призвали премьер-министра взять на себя политическую ответственность за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Предпринимательские организации Эстонии, Латвии и Литвы отмечают, что Rail Baltica – это гораздо больше, чем транспортный инфраструктурный проект. По их мнению, это стратегический коридор, который укрепит конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона, обеспечит более тесную интеграцию стран Балтии в единый европейский рынок, улучшит доступ к Центральной и Западной Европе, укрепит цепочки поставок, повысит военную мобильность и сделает регион более привлекательным для инвестиций. Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис отметил, что премьер-министры всех трех стран Балтии должны взять на себя четкую политическую ответственность за продвижение проекта, обеспечив его рациональную реализацию, максимальную прозрачность и отсутствие необоснованных расходов. По словам Ростовскиса, ответственность за результат столь значимого проекта нельзя перекладывать исключительно на его руководителей или другие вовлеченные учреждения. Она должна стать политическим приоритетом глав правительств. Опрос исследовательской компании 55blue показывает, что введение обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, может существенно повлиять на аудиторию коммерческих радиостанций. По данным опроса, большинство, 69% респондентов, считают, что латвийская музыка и сейчас достаточно представлена в радиоэфире. Лишь 26% поддерживают введение музыкальных квот, тогда как 49% выступают против. Почти четверть, 23%, процента опрошенных слушателей указали, что в случае введения 30% квоты могут перестать слушать радио или начнут потреблять его контент в других местах. Это соответствует примерно 210 тысячам слушателей. По мнению Латвийской ассоциации радиовещателей, эти данные привносят в дискуссию о музыкальных квотах аспект, которому до сих пор уделялось недостаточно внимания. До сих пор в основном обсуждалось, сколько латвийской музыки должно звучать на радио. Исследование показывает и другую сторону. Что слушатель может сделать в случае таких изменений? Законом можно установить долю музыки на радио, но нельзя заставить слушателя остаться. И прежде чем принимать такое регулирование, государству следует оценить и его возможные последствия, заявляют в ассоциации. Исследование указывает, что среди радиослушателей, которые в случае введения квоты выбрали бы контент на других площадках, 54% отдают предпочтение YouTube, 44% музыкальным стриминговым платформам, а 36% интернет-радио. Также часть аудитории может перейти на цифровые сервисы и другие источники информации за пределами латвийского радиопространства. Латвийская ассоциация радиовещателей неоднократно призывала Министерство культуры до введения обязательной квоты оценить ее влияние на аудиторию радио, форматы различных радиостанций, экономическую жизнеспособность коммерческих СМИ и информационное пространство Латвии. Государству следует искать решения, которые помогают латвийской музыке, одновременно не нанося ущерба латвийским СМИ. Если из-за регулирования слушатель уйдет с латвийского радио, проиграют все. Радио потеряет аудиторию и доходы, музыкальная отрасль может потерять доходы от авторских вознаграждений, государство – налоговые поступления, а латвийское информационное пространство

0: у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. С 16 по 20 сентября в Риге и ее окрестностях пройдет активная фаза учений «Намыс-2026». В городе будет больше военнослужащих и военной техники. В отдельных местах появятся учебные контрольно-пропускные пункты и заграждения. Будут летать беспилотники и военные самолеты. Временами будут использоваться имитационные боевые средства, поэтому днем возможны кратковременные периоды повышенного шума. Во время учений военнослужащие из МСАРГИ в разное время суток будут передвигаться по многим районам Риги. Учебные задачи будут выполняться как в городской среде, так и на территориях отдельных объектов государственной, муниципальной и критической инфраструктуры. В них примут участие национальные вооруженные силы, ЗМСРЗ и военнослужащие союзных стран, а также госполиция, рижская муниципальная полиция, муниципальные учреждения и капитальные общества самоуправления. Учения «Намыс-2026» призваны проверить взаимодействие НВС, союзников, государственных и муниципальных учреждений в случае угрозы государству, включая действия при гибридных угрозах. Жителей призывают следить за информацией в официальных каналах и соблюдать указания полиции и участников учений. С 16 по 22 сентября полиция Латвии усилит контроль на дорогах в рамках европейской кампании «Rotpool Drošības dienas». Особое внимание инспекторы уделят пешеходам, велосипедистам, пользователям электросамокатов и мопедов, а также соблюдению скоростного режима и правил безопасности. Кампания пройдет одновременно в странах Европейского Союза. Ее главная задача – снизить количество тяжелых последствий дорожных аварий и привлечь внимание к безопасности всех участников движения. Отдельная акция состоится 17 сентября. В этот день пройдет Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, цель которого – добиться, чтобы за сутки на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелые травмы. Для Латвии проблема остается особенно актуальной. С начала года в дорожных авариях погибли уже 66 человек. Еще 175 участников дорожного движения получили тяжелые травмы. Во время усиленного контроля полиция будет проверять не только поведение наиболее уязвимых участников движения. Инспекторы также обратят внимание на использование ремней безопасности и детских кресел, а также на соблюдение установленной скорости. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%, сообщил во вторник на заседании подкомиссии Сейма по окружающей среде, климату и энергетике председатель правления Ригас Силтумс Халвис Кальнинш. Текущий тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83 евро 1 цент за мегаватт-час, но с 1 октября в связи с компонентом непредвиденных доходов он снизится до 80 евро 76 центов за мегаватт-час. Представитель комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микелсонс пояснил, что с 1 декабря планируется пересмотреть постоянные издержки предприятия и компонент затрат на топливо. Точный тариф еще неизвестен. Комиссия в настоящее время рассматривает проект тарифов Ригас Силтумс, но еще не зафиксированы все связанные с топливом затраты. Уточнение можно будет подать в начале октября, отметил Микелсонс. Калнинш сообщил, что Ригас Силтумс закупила более 70% необходимого на отопительный сезон природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28 евро 53 цента за мегаватт-час. По текущим оценкам Ригас Силтумс, в связи с ростом цен на энергоресурсы с декабря тариф на теплоэнергию может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск роста тарифа связан с удорожанием энергоресурсов. Калинич пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущей текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, или в 2,4 раза. Цены на биотопливо примерно с 21 до 30 евро за мегаватт-час, или на 43%. Руководитель Ригас Силтумс подтвердил, что рижская система теплоснабжения готова к этой

0: отопительному сезону 2026-27. Гидравлические проверки проведены во всех зонах теплосетей. Готовность теплоузлов зданий в настоящее время достигла 75,2%. Специалисты предприятия проверили 6512 из 8661 находящихся в их ведении теплоузлов зданий. Проверки продолжаются. Платежную дисциплину клиентов предприятие оценивает как стабильную. Кальнинш рассказал, что доля расчетов за последние 12 месяцев достигла 97,6%. Подключение отопления может задержаться в домах, где уровень оплаты счетов за последние 12 месяцев ниже 80%. Однако, как отметили на предприятии, таких зданий небольшое количество. 5 суток подряд средняя температура воздуха в стране была ниже плюс 15 градусов, поэтому 10 сентября считается первым днем метеорологической осени, свидетельствуют последние данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. В понедельник, 14 сентября, средняя температура воздуха в стране поднялась до плюс 14,8 градуса. Правда, и эти данные еще не окончательны, так как основаны на оперативной информации, не прошедшей контроль качества. Метеорологическая осень наступает, если средняя суточная температура воздуха не менее 5 дней подряд держится ниже плюс 15, и ее началом считается первый из этих дней. Хотя 9 сентября воздух прогрелся до плюс 27 градусов, с 10 сентября среднесуточная температура воздуха в стране не достигала плюс 15. Хотя ранее прогнозировалось, что осень ожидается теплой и влажной, последняя информация Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды указывает на растущую вероятность того, что этой осенью будут и более сухие, и более прохладные периоды. В акции протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков, примут участие 8 перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, сообщил на пресс-конференции президент ассоциации Ива Ошинекс. Акция протеста «День без регионального общественного транспорта» состоится в среду, 16 сентября. Ошинекс сообщил, что в акции протеста примут участие автобусный парк Даугавпилса, Ханса Бус Латвия, Талсу Аутотранспорт, автобусный парк Резекне, обеспечивающая перевозки под брендом Эколайнс Норма А, автобусный парк Лейпая, Нордека и Даутранс. Обобщенная перевозчиками информация свидетельствует, что акция может повлиять на 3000 региональных рейсов и затронуть около 60 тысяч пассажиров. Предприятия не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправления. Информация об отмененных рейсах будет доступна на сайтах и в соцсетях перевозчиков, а также на сайте автотранспортной дирекции. Президент ассоциации подчеркнул, что некоторые перевозчики не участвуют в акции, так как у них заключены краткосрочные договоры или же договоры были недавно проиндексированы. По словам Ошинекса, перевозчики вынуждены действовать кардинально, так как до сих пор от государства поступали лишь обещания, в том числе в отношении индексации долгосрочных договоров. В случае, если ситуация не будет решена, перевозчики рассматривают возможность проведения следующей акции уже 30 сентября, сообщил руководитель ассоциации. Он отметил, что включенные в повестку дня правительства во вторник вопрос о выделении 9 800 000 евро для региональных перевозчиков проблему не решает, а является обязательством, которое государство должно выполнить в этом году. В Министерстве сообщений отметили, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования для региональных перевозчиков министерство совместно с автотранспортной дирекцией, советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложение по стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе. Правительству поданы предложения, охватывающие все актуальные вопросы отрасли, в том числе об усовершенствовании заключенных договоров. В целом, отрасли региональных перевозчиков для устранения многолетней нехватки финансирования необходимо дополнительно около 15 миллионов евро, и этот вопрос нужно рассмотреть с учетом возможностей текущего бюджета. Министерство сообщения подготовило доклад и запрос о выделении отрасли дополнительных 9 800 000 евро из бюджетной программы «Средства на непредвиденные случаи», чтобы в этом году сохранить объем региональных перевозок на уровне прошлого года. По мнению министерства, долгосрочное решение не может основываться только на дополнительном финансировании. Необходимо усовершенствовать модель финансирования общественного транспорта, регулярно пересматривать маршрутную сеть, развивать перевозки на основе спроса, реализовывать проекты цифровизации, внедряя единую билетную систему, улучшать качество данных о пассажиропотоке, эффективнее использовать бюджетные средства. По расчетам министерства и автотранспортной дирекции, в ближайшие 3-4 года эти меры позволят создать более устойчивую и современную систему общественного транспорта. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Хотя рынок труда и экономическая ситуация меняются, представление о наиболее привлекательных для работы отраслях в Латвии в целом остается стабильным, сообщили в исследовательской и консалтинговой компании 55 Blue со ссылкой на проведенный опрос. Лидирует сфера информационных и коммуникационных услуг. В ней хотели бы работать 24% наемных работников и 29% студентов. Высокий интерес в обеих группах сохраняется также к компаниям транспортной отрасли и сферы хранения грузов по 14 и 17% опрошенных соответственно. Финансовый и страховой сектор выбрали бы 14% работающих и 15% студентов. Среди привлекательных отраслей также обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, газа и теплоснабжение, а также предприятия сельского и лесного хозяйства. По мнению работающих жителей, наиболее привлекательными работодателями признаны Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Latvijas Mobilais Telephones, Swedbank, Банк Латвии и MicroTickles. По мнению студентов, среди наиболее привлекательных работодателей Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Swedbank и MicroTickles. Торгово-промышленные палаты стран Балтии призвали премьер-министра взять на себя политическую ответственность за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Предпринимательские организации Эстонии, Латвии и Литвы отмечают, что Rail Baltica – это гораздо больше, чем транспортный инфраструктурный проект. По их мнению, это стратегический коридор, который укрепит конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона, обеспечит более тесную интеграцию стран Балтии в единый европейский рынок, улучшит доступ к Центральной и Западной Европе, укрепит цепочки поставок, повысит военную мобильность и сделает регион более привлекательным для инвестиций. Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис отметил, что премьер-министры всех трех стран Балтии должны взять на себя четкую политическую ответственность за продвижение проекта, обеспечив его рациональную реализацию, максимальную прозрачность и отсутствие необоснованных расходов. По словам Ростовскиса, ответственность за результат столь значимого проекта нельзя перекладывать исключительно на его руководителей или другие вовлеченные учреждения. Она должна стать политическим приоритетом глав правительств. Опрос исследовательской компании 55 Blue показывает, что введение обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, может существенно повлиять на аудиторию коммерческих радиостанций. По данным опроса, большинство, 69% респондентов, считают, что латвийская музыка и сейчас достаточно представлена в радиоэфире. Лишь 26% поддерживают введение музыкальных квот, тогда как 49% выступают против. Почти четверть, 23%, процента опрошенных слушателей указали, что в случае введения 30% квоты могут перестать слушать радио или начнут потреблять его контент в других местах. Это соответствует примерно 210 тысячам слушателей. По мнению Латвийской ассоциации радиовещателей, эти данные привносят в дискуссию о музыкальных квотах аспект, которому до сих пор уделялось недостаточно внимания. До сих пор в основном обсуждалось, сколько латвийской музыки должно звучать на радио. Исследование показывает и другую сторону. Что слушатель может сделать в случае таких изменений? Законом можно установить долю музыки на радио, но нельзя заставить слушателя остаться. И прежде чем принимать такое регулирование, государству следует оценить и его возможные последствия, заявляют в ассоциации. Исследование указывает, что среди радиослушателей, которые в случае введения квоты выбрали бы контент на других площадках, 54% отдают предпочтение YouTube, 44% музыкальным стриминговым платформам, а 36% интернет-радио. Также часть аудитории может перейти на цифровые сервисы и другие источники информации за пределами латвийского радиопространства. Латвийская ассоциация радиовещателей неоднократно призывала Министерство культуры до введения обязательной квоты оценить ее влияние на аудиторию радио, форматы различных радиостанций, экономическую жизнеспособность коммерческих СМИ и информационное пространство Латвии. Государству следует искать решения, которые помогают латвийской музыке, одновременно не нанося ущерба латвийским СМИ. Если из-за регулирования слушатель уйдет с латвийского радио, проиграют все. Радио потеряет аудиторию и доходы, музыкальная отрасль может потерять доходы от авторских вознаграждений, государство – налоговые поступления, а латвийское информационное пространство – свою аудиторию, указывают в ассоциации. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Латвия ГОФЛВ, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. С 16 по 20 сентября в Риге и ее окрестностях пройдет активная фаза учений «Намыс-2026». В городе будет больше военнослужащих и военной техники. В отдельных местах появятся учебные контрольно-пропускные пункты и заграждения. Будут летать беспилотники и военные самолеты. Временами будут использоваться имитационные боевые средства, поэтому днем возможны кратковременные периоды повышенного шума. Во время учений военнослужащие из МСАРГИ в разное время суток будут передвигаться по многим районам Риги. Учебные задачи будут выполняться как в городской среде, так и на территориях отдельных объектов государственной, муниципальной и критической инфраструктуры. В них примут участие национальные вооруженные силы, ЗМСРЗ и военнослужащие союзных стран, а также госполиция, рижская муниципальная полиция, муниципальные учреждения и капитальные общества самоуправления. Учения «Намыс-2026» призваны проверить взаимодействие НВС, союзников, государственных и муниципальных учреждений в случае угрозы государству, включая действия при гибридных угрозах. Жителей призывают следить за информацией в официальных каналах и соблюдать указания полиции и участников учений. С 16 по 22 сентября полиция Латвии усилит контроль на дорогах в рамках европейской кампании «Rotpool Drošības dienas». Особое внимание инспекторы уделят пешеходам, велосипедистам, пользователям электросамокатов и мопедов, а также соблюдению скоростного режима и правил безопасности. Кампания пройдет одновременно в странах Европейского Союза. Ее главная задача – снизить количество тяжелых последствий дорожных аварий и привлечь внимание к безопасности всех участников движения. Отдельная акция состоится 17 сентября. В этот день пройдет Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, цель которого – добиться, чтобы за сутки на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелые травмы. Для Латвии проблема остается особенно актуальной. С начала года в дорожных авариях погибли уже 66 человек. Еще 175 участников дорожного движения получили тяжелые травмы. Во время усиленного контроля полиция будет проверять не только поведение наиболее уязвимых участников движения. Инспекторы также обратят внимание на использование ремней безопасности и детских кресел, а также на соблюдение установленной скорости. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс в видеообращении в Facebook принес извинения за вождение автомобиля в состоянии опьянения 3,9 промилле и назвал произошедшее серьезной ошибкой. Узулниекс сказал, что в сложный период личной жизни и в напряженное предвыборное время он допустил серьезную ошибку, о которой искренне сожалеет. «Прежде всего, хочу извиниться перед всем обществом, своими коллегами и всеми, кто мне доверял, понимаю, что я это доверие обманул», — отметил бывший министр. Он также просит прощения у своей семьи и близких, отмечая, что родные всегда были рядом с ним. Ему больно осознавать, что из-за его поступка им тоже приходится переживать. Бывший министр также признал, что произошедшее уже не изменить, но он может сделать выводы, чтобы никогда больше не оказаться в такой ситуации. Он попросил прощения у тех, кому причинил боль и кого разочаровал. Узулниекс поблагодарил госполицию и полицию Ропышского самоуправления за профессиональное и добросовестное исполнение служебных обязанностей. Он также призвал всех быть ответственными перед собой и обществом. В месте несанкционированного скопления транспортных средств у торгового центра «Акрополь» Рига госполиция начала 50 процессов об административных правонарушениях, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения. Вечером 11 сентября госполиция организовала у одного из торговых центров в Риге усиленное присутствие своих сил с привлечением как должностных лиц Бюро реагирования Рижского регионального управления, так и должностных лиц отдела управления технической поддержки государственной полиции, а также сотрудников дирекции безопасности дорожного движения, сообщили в госполиции. Дополнительные силы были необходимы, так как стражи порядка получили информацию о планируемом собрании. В то же время в полицию указали, что подобные собрания на автомобилях у рижских торговых центров происходили и ранее. Во время мероприятия проводились различные проверки с целью убедиться, соблюдают ли водители правила дорожного движения, а также соответствует ли техническое состояние транспортных средств требованиям и не совершают ли другие нарушения. В месте скопления транспорта средств полиция начала 50 процессов об административных правонарушениях, чем подтвердилось, что на мероприятиях такого рода водители откровенно игнорируют требования правил дорожного движения и угрожают безопасности других участников дорожного движения, указывают в полиции. 47 процессов об административных правонарушениях начаты за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение разрешенной скорости движения, вождение без прав на управление транспортным средством, за агрессивный стиль вождения, за управление не прошедшим техосмотр транспортным средством, за управление технически неисправным транспортным средством, из-за несоответствия световых приборов, выхлопных систем, размещения государственных регистрационных номерных знаков, а также за другие нарушения. Кроме того, за нарушения при использовании дронов госполиция начала 3 дела об административных правонарушениях. Благодаря Украине остальная Европа сейчас живет в одолженном